Семьи участников СВО. Лекции, викторины и встречи также пройдут в Провиденском муниципальном округе, Эгвикиноте и населенных пунктах Анадырского муниципального округа. МВД раскрыла новую схему мошенничества с визовыми центрами. Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками консульств. Под предлогом уточнения документов они выманивают коды из текстовых сообщений. Затем в разговор вступает лжесотрудник портала государственных услуг. Он заявляет о взломе аккаунта и оформлении доверенности на перевод денег за границу. Мошенники убеждают жертв перевести средства на безопасный счет или отдать их курьеру. В правоохранительных органах рекомендуют гражданам никогда не разглашать коды из текстовых сообщений посторонним лицам, независимо от их легенды, а также проверять контактные номера телефонов исключительно на официальных интернет-ресурсах соответствующих ведомств. Казахстан и Германия подписали более 30 новых коммерческих документов. Общая сумма этих соглашений составляет около 2 миллиардов долларов. Как сообщает пресс-служба президента республики, об этом заявил Токаев по итогам переговоров с канцлером Мерцем в Берлине. Глава Казахстана назвал ФРГ надежным стратегическим партнером республики в Европе. Совместный инвестиционный портфель двух стран уже насчитывает 40 промышленных проектов на 54 миллиарда долларов. Завтра казахстанский лидер посетит немецкую Баварию для участия в специальном двустороннем технологическом форуме. И в завершение выпуска. Двое жителей Кирова попытались угнать за ночь два погрузчика, автобус и три грузовика. У злоумышленников сломался мопед, и они не захотели идти домой пешком. Сначала мужчины безуспешно пытались завести технику на территории предприятия. Затем они пробрались на пилораму, но снова потерпели неудачу. В итоге они угнали КамАЗ, однако сразу попали в аварию. Вторую машину удалось продвинуть лишь на несколько десятков метров. Полиция задержала обоих мужчин. Возбуждено уголовное дело. На этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.

Всем привет, друзья! Это радио «Пурга», у микрофона Наташа Ковалева. Только что Женя Трофимов и «Комната культуры» спели нам про то, как непросто бывает отпустить прошлое. И знаете, иногда отпустить – это как выкинуть старый свитер. Вроде и жалко, а в шкафу-то и места совсем нет. Вот как раз сейчас самое время освободить место, где что-то теплое и близкое. Следующий трек про то, как одно имя может звучать в голове снова и снова.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Да, друзья, викторина уже началась, и к нам дозвонилась Марина. Мария, простите. Мария, добрый день.
2: Добрый.
1: Как нас слышно? Хорошо? Картинка у вас прогрузилась?
2: Да.
1: Вопрос понятен?
2: Да.
1: Как ваше вообще настроение сегодня, вот несмотря на снег?
2: Отлично.
1: Отлично. Ну, и замечательно. В общем, вопрос нашей викторины сегодня такой. Можно отлучиться или нет? В нашей новой задаче на проверку знаний правил дорожного движения вы находитесь на АЗС. Быстрая дозаправка заняла 1,5 минуты. Еще минуту-другую отнимает оплата топлива. А загвоздка в том, что в машине находится ребенок в детском кресле. Малыш пристегнут и спит, а температура в салоне вполне себе комфортная. Можно ли вам отойти к кассе одному? Или нужно все-таки разбудить маленького пассажира и взять его с собой?
2: Я думаю, что можно отойти.
1: Можно подойти, отойти, ребенка оставить, а вы можете спокойно зайти и заплатить.
2: Да.
1: Да. Это ваш окончательный ответ?
2: Ну да.
1: Да. Окончательный. Ну и, конечно же, он правильный. Действительно, ребенка можно оставить и спокойно идти оплатить. Мария, будете ли вы отправлять кому-то привет и передавать?
2: Своему парню Владимиру.
1: Мы тоже присоединяемся, отправляем привет вашему молодому человеку. Спасибо вам за игру и хорошего дня.
2: Ага, спасибо.
1: Итак, друзья, а сейчас я зачитаю полностью правильный ответ. Да, это допустимо. Важны только небольшие нюансы и четкое понимание, что малышу не грозит опасность. Если все в порядке, правила не запрещают отлучиться и оставить ребенка в салоне одного на время остановки. Это пункт 12.8 правил дорожного движения. То есть не дольше, чем на 5 минут. Если же оплата задерживается, например, у кассы большая очередь и остановка превратится в стоянку, вы обязаны забрать ребеночка с собой. Еще раз поздравляю Марию с выигрышем. Вы сегодня правильно дали ответ и показали отличное знание правил дорожного движения. Ну а тем, кто еще только слушает и сомневается, не откладывайте, звоните и выигрывайте.

0: for another.
1: Крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
2: Всем привет! С вами Полина Каргина. Слово «вымер» звучит окончательно, как будто природа поставила точку. Но иногда в этой истории бывает очень неожиданный второй акт. Например, сернорогий орикс, крупная антилопа с длинными изогнутыми рогами, исчез из дикой природы. Казалось бы, все, конец истории. Но животные сохранились в неволе. Ученые и природоохранные организации начали программу разведения, а затем стали возвращать ориксов в природу. В 2016 году первые животные отправились в Чад. С тех пор они начали размножаться уже в дикой среде. Сейчас там насчитывается больше 600 особей, а в 2023 году вид перевели из категории «вымерший в дикой природе» в категорию «находящийся под угрозой исчезновения». Но тут есть важный момент. Просто привести животных и открыть дверь вольера недостаточно. Нужно восстановить подходящую среду обитания, следить за здоровьем популяции, генетическим разнообразием и, конечно, угрозами со стороны человека. То есть спасение вида – это не кнопка «воскресить», это скорее очень длинный ремонт экосистемы. И иногда природа действительно получает второй шанс. Главное – не испортить его снова. И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты – свои и своих питомцев.
1: Крылья, лапы и хвосты –

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Юлиана Караулова, «Ты не такой». Трек, который напоминает нам, что жизнь — это сплошные повороты, а иногда, возможно, даже и крутые. И после таких виражей здорово просто остановиться и вспомнить что-то спокойное. Вот и следующая песня как раз такая пауза. «Город детства» в исполнении Стаса Пьеха.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире программа «Сели, поели» и я ее ведущая Екатерина Трегуб. В этом выпуске делюсь с вами рецептом рулетиков из печеного перца с брынзой. Что нам для них понадобится? 3 красных сладких перца, 100 граммов брынзы, 100 граммов сливочного творожного сыра, зубчик чеснока, пучок кинзы, соль, черный молотый перец по вкусу, столовая ложка грецких орехов и оливковое масло для запекания и подачи. Как готовим? Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем перцы на противень, сбрызгиваем оливковым маслом и запекаем 20 минут. Через 10 минут переворачиваем перцы. Достаем их, накрываем крышкой или миской на 5-10 минут, чтобы легче снималась кожура. Аккуратно очищаем, удаляем семена и разрезаем каждый перец вдоль пополам. В миске раскрошим брынзу, добавляем сливочный сыр, измельченный чеснок, мелко рубленную кинзу, приправляем солью и перцем, хорошо перемешиваем до однородности. Выкладываем по 1 столовой ложке начинки на каждую половинку перца и аккуратно сворачиваем рулетиком. При желании разрезаем пополам для подачи. Поливаем сверху немного оливковым маслом, посыпаем рубленными грецкими орехами и свежей зеленью. Подаем сразу или охлаждаем в холодильнике перед подачей. Вот и все. Вкуснейшая ароматная закуска уже у вас на столе. Давайте скорее пробовать. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели.

0: Ну что, друзья, час пролетел, будто кто-то нажал ускоренную перемотку. Но самое приятное осталось еще впереди, потому что у нас много музыки. И, кстати, сегодня, 30 сентября, день переводчика. И это отличный повод вспомнить, как здорово, когда тебя понимают даже без слов, просто по мелодии. С вами Наташа Ковалева. Услышимся уже в следующем часе.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пожимтель, который пыль, ты гамена нам не лаул, а умни на пенекут. Анканин нэттэл энчукутка кэнпани нэнэн дуратвэ оргнэттэл энэн этэм. Минкрэ нанамгэлэ оргнэрэм чукутка кэн Владислав Кузнецов синеткэна пэнэлтэл каналэк Макс. Чукутский район кэна община кэна даур кэнгэ етур этвэнгэлэна анкамал урэ кэн анканин нэттэл этэ гэтлэнэн энгэлэн этэм. Анкан нараяр кэн рэмнунгэвка анканинэ кэтэм. Община Анкал это Ишиханьев кина гасненька была та ходанга сена Анкана гирель сена Анкае квэм Нэндрсененгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенгенг Теленки намотвавар гачукот как ин тасвайер тауне та ора нерецингне та кашет кош этен камгеус амиусил этим минкре нанмгашаур к департаментай по культуре ес усилине эрмекре на президентской библиотеке Юрия Носова нарена такашипор анинентис ин округа к Анастасия Рылькова Россия авогасисинет миосервусин вете гиосата миосертен мусакам сама апнсогисисинет инкуна нинас аунантеват канамат вава оргачукот какенам регион миосервусиркана президентский кашевет яура крен мк ксинкина гивикам Восточный экономический форум акати укисивит какаси пальсина ртурт ваунвет эти укисика Тренерин пунгаша портала к президентской кашевет тяура к агентуре твеусина цифра уеткина та панчамил сертенмас атэм Чукотский автономный округ акина страница к истории. Натуркин греб Чукотка кина нынра паус ана ганиргавалс ангасазы пятница к минкре нанамгаша оркатэм Фондай по президентских инициатив ролик генинисина цифровой инкама видеоплатформа к гиутисина авангреб округа кен мутинесек в энгакам я йо греб ненетег кесисин ньюсевкам в энгакума кесина тамас чукотка кена греб тип айнес от ненетем гиутисина тосвен касрол от мен отамен гракен тамен гакасет коракен инкама ансамбль эргар он амгрот кена ураэс ата гиутисина Москва кена тимингс ам Тинкит унгар кена миусертен мыс ана генсесен тиунниу керамета Чукотка кена Владислав Кузнецов на венра тергепы президентский фондай по культурных инициатив. Анканай потоплет куркан атау нан мыслигас атау нитэй.

0: И всем привет, это радио Пурга, Наташа Ковалева с вами на связи. Вы только что слушали Шаде, трек, который, кажется, официально признан главным саундтреком для спонтанных танцев на кухне. Но название песни, оно не случайное слово, это дань уважения Шаде, культовой исполнительнице, чьи песни это отдельный вид уюта и стиля. И вот что интересно, когда современные артисты берут такие культовые имена, они как будто протягивают мостик между поколениями. И ты вдруг ловишь себя на мысли, что и старое, и новое хочет слушать все подряд. В общем, вот такая история. А сейчас мы переключимся на следующий трек. Он тоже умеет попадать прямо в настроение, но только с другой стороны.
1: Радио

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: I'm a fireball.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
1: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте социальной ингибиции. Сложные задачи выполняются хуже, когда на нас смотрят. Вы отлично решаете кроссворды дома в полной тишине, но стоит коллеге встать за спиной и спросить «Ну что, нашел ответ?», как мысли сразу путаются. Или вы учите сложный аккорд на гитаре. В одиночестве пальцы легко находят нужные струны, но на сцене перед залом руки вдруг начинают дрожать. Мозг здесь не предает вас, он просто перегружается. Наблюдение вызывает легкий стресс и выброс кортизола. Для простых и знакомых действий это дает энергию. А для сложных новых задач этот стресс блокирует рабочую память. Мозг тратит все ресурсы на самоконтроль, а не на решение проблемы. Но вот вам совет на день. Если нужно освоить что-то действительно новое, то делайте это в одиночестве. Закройте дверь или наденьте наушники. Позвольте мозгу спокойно ошибаться без зрителей. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто пытался контролировать ситуацию и немного перенапрягся. А мы с вами теперь знаем, обучение новому требует тишины, а не аплодисментов.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
1: Мозг шалит.

0: Да, только что была Ифон Лию, и после нее будто хочется выдохнуть и сказать: ладно, прошлое оставим в песне, а сейчас только вперед. Иногда и день такой, сначала немножко драмы, а потом просто хороший и без лишних слов. Вот и трек сейчас будет понятный, теплый, будто кто-то рядом говорит: все нормально, ты справишься.
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

0: знаете ли вы?
1: Шанс родить близнецов после 35 лет увеличивается. С возрастом у женщин повышается вероятность овуляции нескольких яйцеклеток одновременно, что может привести к многоплодной беременности. Кроме того, на это может повлиять наличие определенных генетических предрасположенностей или при наличии близнецов в семье. Это связано с изменениями в гормональном фоне и другими физиологическими факторами.
0: Теперь буду знать.

0: бабочка — это когда внутри все порхает, а снаружи ты пытаешься спокойно допить остывший кофе. И, кстати, бабочки чувствуют вкус ногами. То есть буквально наступил и сразу: «Да это же мой день!» Вот бы и нам так просто ловить моменты счастья. Но жизнь, она разная. Бывает про мой день, а бывает про путь, где ты летишь один, но зато по-своему. Сейчас как раз песня будет про это.
1: Радио «Пурга».

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Как часто истинные таланты испытывают прессинг со стороны других, менее виртуозных коллег по цеху. СССР, 1979 год, идет репетиция.
5: Итак, еще раз. 3, 4, начали! Это что? Это кто? Сидоров!
6: Я тут.
5: Вы что играете?
6: Ну, мне хотелось немного виртуознее сделать этот фрагментик.
5: Если еще раз услышу, будете озвучивать утренники в детском саду!
4: Вот так нелегко приходилось настоящим виртуозам до того самого момента, когда 30 сентября 1979 года был создан камерный ансамбль «Виртуозы Москвы».
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

на студийных 13.49. Музыка сейчас как раз красиво закончит этот час, и пусть она станет такой точкой, после которой можно просто выдохнуть. А я не прощаюсь, в следующем часе снова буду в эфире и прихвачу с собой много хороших песен и что еще что-нибудь интересное и простое, о чем будет приятно поболтать. До встречи!

Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто что-то гадит.

Песня, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Билибино завершили второй этап замены коммунальных сетей. Как сообщили в районной администрации, на участке от центрального теплового пункта номер 4 до распределительного пункта проложили еще 1200 метров труб. Новые трубопроводы для холодной и горячей воды сделали из пластика. Их проверили на герметичность, промыли, утеплили и закрыли защитным покрытием из оцинкованной стали. Строительные работы закончены. Сейчас готовят документы, чтобы сдать участок в эксплуатацию. Обновление сетей в городе идет второй год. Напомню, в прошлом году здесь заменили 1300 метров теплотрасс. Вместе с нынешним этапом это 2,5 километра из запланированных 3,3 километра. По федеральной программе оставшийся участок должны обновить в следующем году. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Три профильные смены проведет в ноябре Центр Энерти. Школьникам Чукотки предлагают выбрать одно из трех направлений – математику, химию и фармакологию или 3D-моделирование. Обучение пройдет со 2 по 22 ноября в окружном профильном лицее. Центр наберет по 20 человек в каждую группу из разных населенных пунктов округа. Проезд, проживание, питание и занятия оплатят организаторы. Для 7-9 классов подготовили программу по 3D-моделированию. Ребята будут работать с принтерами и создавать прототипы. Восьмиклассники и девятиклассники смогут выбрать химию и основы фармакологии. Старшеклассникам предложат углубленные занятия по математике с олимпиадными задачами и подготовкой к сложной части ЕГЭ. К участию приглашают победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Дополнительный приоритет при отборе получат участники движения первых. Преподавать на сменах будут в том числе специалисты вузов Петербурга и Омска. Подать заявку можно до 15 октября. Владимир Путин подписал указ об ограничении вывоза наличных рублей из России. Лимит для физических лиц в страны Евразийского экономического союза Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан снижен до 1 миллиона рублей. Ранее порог составлял 100 тысяч долларов. Юридическим лицам и предпринимателям вывоз наличной валюты запрещен полностью. Исключение сделано только для дипломатических представительств. При нарушении правил излишек денег подлежит полному изъятию таможенными органами. Правительство утвердит порядок учета вывозимой наличности в 3-месячный срок. Сильные ливни вызвали масштабные наводнения в столице Таиланда. Стихия затронула 329 тысяч домохозяйств и около 700 тысяч человек. Сильнее всего пострадали восточные районы города, где вода поднялась выше колена. Первые этажи жилых зданий оказались полностью затоплены. Местные жители вынуждены передвигаться по улицам на обычных лодках. Непогода также нарушила работу главного аэропорта, вызвав массовые задержки рейсов. В соседних странах стихия вынудила тысячи людей эвакуироваться. Метеорологи прогнозируют новые осадки. И в завершении выпуска. Президент Америки Дональд Трамп подпишет указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. Глава государства считает прежнее название неточным и некорректным. Регулирование этой сферы будет опираться на внутренний контроль технологических корпораций при прямой поддержке Министерства юстиции и Федерального бюро расследований. Ранее лидеры США и Китая уже договорились использовать новый термин для обозначения передовых разработок. На сегодня у меня все. Во второй половине дня освещать события в мире на Чукотке будет Светлана Сторож. До встречи в завтрашнем эфире. Радио.

Всем привет! У микрофона Наташа Ковалева, в эфире радио «Пурга». И сегодня в России мы отмечаем День интернета. Без него утро было бы совсем другим. Никакой ленты, никаких рекомендаций, никакого «а давай посмотрим, что там нового». Мы бы жили в режиме «узнаю, когда кто-нибудь расскажет». А это слишком медленно для нашего ритма. Зато сейчас все несется, как на скоростной трассе. Новости, сторис, треки, в общем, сплошной поток. И вот эта энергия, когда день летит вперед, ты нас не несет вместе с ним, она очень похожа на цунами. Цунами от Нюши, и пусть эта песня станет той самой волной, которая просто подхватывает и делает день еще ярче.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы открываете свой почтовый ящик, а там лежит свежая газета. Но напечатана она не на огромном офсетном станке и не распечатана на офисном принтере. Буквы слегка пляшут, местами чернила отпечатались жирнее, а на полях видны пометки от руки. Это не архивный документ из прошлого века, это свежие новости вашего района, созданные вручную специально для вас. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые печатают газеты на пишущих машинках для соседей. Речь о реальных локальных инициативах, от уютных подъездов в Берлине до закрытых кварталов в Копенгагене, от студенческих кампусов в Праге до небольших городков в Орегоне, где энтузиасты возрождают аналоговую журналистику. В эпохе цифрового шума и бесконечных уведомлений они предлагают соседям медленные, осязаемые и честные сводки событий. В Берлине один житель многоэтажки каждую неделю печатает на своей механической машинке домашнюю хронику. Он собирает объявления, поздравления с днями рождения, рецепты и локальные новости, а затем вручную размножает их на старом копировальном аппарате или просто раздает оригиналы. А в Орегоне группа пенсионеров создала целый клуб «Аналоговый вестник». Они печатают колонки о садоводстве, истории района и погоде, вкладывают листы в самодельные конверты и раскладывают по почтовым ящикам всего квартала. И да, такие газеты обладают совершенно особой магией и требуют особого подхода. Текст печатается с характерным ритмом, где каждая печатка становится уникальной чертой выпуска. Бумага выбирается плотная и слегка шершавая, чтобы чернила ложились ровно и приятно пахли. А тираж обычно ограничен физическими возможностями автора и количеством ленты в машинке. А это была рубрика «Мир наизнанку». И я, Алексей Тесленко. А вы бы подписались на такую бумажную рассылку? Или боитесь, что новости будут приходить слишком медленно?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

А вот в Китае парочки, они остаются и не расстаются, и вместе работают курьерами. Превращают обычную смену в свое маленькое приключение. Надели жилетки, взяли сумки, сели вдвоем на велосипед. Один рулит, второй сверяется с навигатором. И пока они ищут нужный адрес, успевают обсудить все на свете. От погоды до планов на год вперед. И в этом на самом деле столько жизни, никакой постановочной романтики. Просто день, который они делят на двоих. А теперь у нас следующая песня.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Закончился крем для бритья в самый неподходящий момент? Выручит бальзам для волос. Нанесите его на кожу, подождите пару минут, чтобы размягчить щетину. И брейтесь, как обычно. Важный нюанс. Используйте одноразовый станок, так как бальзам может снизить остроту лезвий.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Песня «Аргентина-Ямайка 5-0» группы «Чаев» была написана всего за одну ночь. Представляете? А история была такая. Солист группы Владимир Шахрин гулял в Париже и увидел, как аргентинцы празднуют, а ямайцы горько стучат в барабаны и плачут. Он даже не знал счета матча, просто по лицам фанатов все понял. И когда вернулся в отель, он, как сам сказал, в знак солидарности ямайским народом написал песню. Вот так. Некоторые годами сидят над шедевром, а тут прогулка, барабаны и готовая легенда. Ну а мы переходим к другой, где тоже все решает один звук. Рингтон от «Ночных снайперов».
1: Радио

0: Открытый космос.
1: Планету невозможно было нормально увидеть. Она почти терялась рядом со своей звездой. Но астрономы нашли ее другим способом. Они услышали ее атмосферу. Точнее, увидели химический след. В студии Борис Медведев. Звезда Бета Пикторис находится примерно в 63 световых годах от нас. У нее уже были известны две огромные планеты. А потом нашли третью — Бета Пикторис Ди. Но проблема была в том, что она очень тусклая. Примерно в 100 раз слабее другой планеты этой системы. Поэтому искать ее как обычную светящуюся точку было крайне сложно. Вместо этого астрономы изучили свет звезды, который проходит через атмосферу планеты. Разные химические вещества оставляют в свете свои характерные следы. И по этим следам удалось понять, там действительно есть планета. Причем позже выяснилось, что она уже попадала на старые снимки. Просто ее никто не видел. Получается настоящая космическая игра в прятки. Планета была на архивных изображениях аж 10 лет, и мы просто не знали, что смотрим прямо на нее. В студии был Борис Медведев. До встречи в эфире!
0: Открытый космос.

0: Друзья, сейчас небольшое объявление. С 1 сентября в обращение вышла новая форма нашей национальной валюты. Это цифровой рубль. Звучит, может быть, непривычно и сразу куча вопросов. Чем она отличается от обычных наличных, от безналичных и уже тем более от крипты? А также, где им расплатиться и как защититься от мошенников. В общем, чтобы разложить все по полочкам, мы пригласили в студию Оксану Дронову, руководителя направления отделения Надрибанка России. Прямо после 15-часового выпуска новостей на радио Пурга Оксана Александровна ответит на ваши вопросы, ну и на те, что мы подготовили сами. Задать вопрос можно прямо сейчас. Пишите нам в Телеграм или в Макс по номеру 8-924-789-2222, либо оставляйте вопросы в комментариях под постом. И обратите внимание, автор самого интересного вопроса получит призы от Центробанка. Слушайте нас после новостей в 3 часа дня. Будет познавательно. Ну а я с вами прощаюсь и до новой встречи в эфире.
1: Радио Пурга.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю в больницу округа обратились более 300 человек, из них 70% – это детское население. В сравнении с прошлым годом наблюдается практически аналогичный подъем повышения заболеваемости. Об этом рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Клементьева.
2: Это неудивительно, потому что мы все съезжаемся после отпусков, дети ходят в организованные коллективы, в детские сады, в школы. Именно поэтому дети больше подвержены заболеваемости, нежели взрослые. Среди взрослого населения небольшой подъем, но тоже наблюдается. Осень, холода наступают, все естественно. Профилактика бывает специфическая и неспецифическая. Неспецифическая – это самое простое, то, что мы знаем с детства. Это соблюдение мер личной гигиены, частое мытье рук, ношение маски, чаще проветривать комнату, соблюдать здоровый образ жизни, избегать вредных привычек, потому что и алкоголь, и курение, они все снижают наш иммунитет очень сильно. И специфическая профилактика – это наша любимая вакцинация. Это действительно единственный метод стопроцентной профилактики. Благодаря вакцинации заболевание протекает в легкой форме, без осложнений. И хорошо бы одновременно с этим привиться не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Мы советуем делать это одновременно, в разные плечи, в один день. Пневмококковая инфекция тоже опасна отитами, синуситами, пневмониями, которые вызываются этой бактерией. И доказано, что даже продолжительность жизни увеличивается.
1: В настоящее время от гриппа привито порядка 3500 человек. В распоряжении больниц препараты Ультрикс Квадрис, Авигрипп и Флю-М. На Чукотке День оленевода предложили отмечать в первое воскресенье марта. Профессиональный праздник для работников тундры могут закрепить окружным законом. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Идею учредить его поддержали в феврале на форуме оленеводов и морзверобоев. Затем глава региона обсудил дату с теми, кого праздник касается напрямую, оленеводами и старейшинами. Во встрече также участвовали представители ассоциаций, главы районов и депутаты. Было предложено выбрать день в первую неделю марта. В это время у оленеводов наступает короткая пауза между важными этапами работы, поэтому дату сочли удобной. Губернатор поддержал инициативу и поручил профильному департаменту подготовить проект закона. В документе праздник предлагают назначить на первое воскресенье марта. Окончательное решение будет принято после рассмотрения законопроекта. Минэкономразвития подготовила законопроект о новых правилах работы горнолыжных курортов. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Для трасс введут обязательную классификацию. С марта 2029 года она начнет действовать для крупных комплексов, а с 2033 – для всех остальных. Кроме того, Минэк будет вести единый реестр горнолыжных комплексов. На федеральном уровне также утвердят типовые правила поведения на трассах и канатных дорогах, на основе которых курорты уже разработают собственные требования. С января в России начнет действовать новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детей первого года жизни. Об этом пишет газета «РУ». Главные изменения коснутся состава продукта. Белок в смеси должен быть максимально приближен к белкам женского молока, а содержание некоторых жирных кислот ограничат. Кроме того, на упаковке появится напоминание о предпочтительности грудного вскармливания, а изображение малышей размещать запретят. И в завершении выпуска «Нейрослоп» стал лидером голосования за потенциальное слово 2026 года. Об этом сообщает «Москва-24». Так называют низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом. За этот вариант проголосовали 18% участников опроса. Следом идут слова «Нишева» и «Red Flag» и выражение «6-7». При этом почти четверть опрошенных признались, что без поиска не понимают ни одного из предложенных вариантов. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Радио «Пурга» и Банк России представляют образовательный проект «Просто о финансах». Слушайте внимательно и повышайте свой уровень финансовой культуры.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Просто о финансах». У микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И я рад вам представить сегодняшнего нашего гостя. Это руководитель направления отделения АНАДРИ Банка России Оксана Александровна Дронова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас видеть в нашей студии. Мы уже проанонсировали наш сегодняшний эфир и в Телеграм-канале, и в Максе, и в эфире сказали об этом. Сегодня будем разбираться с вами с тем, что такое цифровой рубль, который с 1 сентября вошел в широкое обращение у нас. Это как бы новая форма нашей национальной валюты. Что это такое, с чем его едят, как его пользоваться. В общем, все-все-все постараемся с вами сейчас рассказать. Ну, а к слушателям, я думаю, что у них огромное количество вопросов. Если вас что-то интересует по цифровому рублю, ну и не только, может быть, какие-то другие вопросы, которые можно будет задать представителю Центробанка, вы знаете, куда писать. Это наш номер Telegram и Max 924-789-2222. Либо вы можете писать в комментариях к нашим анонсирующим постам, которые уже опубликованы. Ну, что ж, Оксана, давайте попробуем простыми словами, как наша программа называется, «Просто о финансах», вот простыми словами, по заветам нашего президента, который недавно обратился ко всем представителям центробанков, чтобы рассказывали людям о том, что же такое цифровой рубль из себя представляет.
2: Да, добрый день, радиослушатели.
1: Ой, Оксана, еще прерву ненадолго. Я забыл сказать нашим слушателям, что если вы нам зададите вопрос, и по итогам программы он понравится Оксане Александровне, то мы вам подарим приз от Центробанка.
2: Да, очень хорошая тема, очень такая красочная тема, цифровой рубль. Очень много вопросов у всех возникает, что это такое, зачем это, что с ним делать. Вот сейчас попытаюсь все это рассказать. Значит, ну что, цифровой рубль – это еще одна форма национальной валюты.
1: Какие у нас есть сейчас на данный момент?
2: Да, вот смотрите, у нас есть наличные, у нас есть безналичные и появились цифровые. Наличные мы храним в кошельках, это банкноты. Банкноты и монеты. Здесь, в принципе, все понятно.
1: Все понятно.
2: Да. А безналичные – это те деньги, которые хранятся на банковских счетах, то есть в коммерческом банке. А цифровые рубли, они будут храниться на платформе Банка России. Один наличный рубль равен одному безналичному рублю и одному цифровому рублю. То есть цифровой рубль выпущен в дополнение к уже имеющимся формам рубля.
1: Можно так сказать, что если кто-то не доверяет коммерческому банку, пожалуйста, переходи в цифровой тогда?
2: Нет, здесь нужно понимать, что есть... свойства. Для чего вообще цифровые рубли? Цифровые рубли, они как бы внедрены, используются для платежей и переводов. Те денежные средства, которые хранятся на банковских счетах, мы можем накопить эти денежные
1: приумножать
2: средства.
1: Приумножать,
2: открыть депозиты, получить кредит, получить ипотеку. То есть у них больше функционала, чем у цифровых рублей. Цифровые рубли только платежи и переводы. Причем хотелось бы отметить, что платежи для физических лиц в цифровых рублях на платформе Банка России будут совершенно бесплатными.
1: А платежи куда?
2: Это переводы. Платежи, так, переводы совершенно бесплатные между физическими лицами. Бесплатные, и сумма не ограничена. А платежи рассчитываться цифровыми рублями мы можем в торгово-сервисных точках, на маркетплейсах. То есть везде, где вам предлагают рассчитаться цифровыми рублями, мы можем ими рассчитаться.
1: А на данный момент уже все точки готовы к этому? Или они постепенно будут подключаться к возможности принимать цифровой рубль?
2: В соответствии с законодательством все происходит постепенно. Вот с 1 сентября у нас самые крупные банки предоставили возможность открывать счета в цифровых рублях.
1: Вот у меня во всех приложениях банковских уже появилась такая строчечка помимо счета цифровой рубль и предложение открыть.
2: Да. То есть все системно значимые банки, они, скажем так, Предлагают открыть счета в цифровых рублях, как для физических лиц, да, вот как вы говорите, у вас во всех приложениях, мобильных приложениях банка появилась такая кнопка, так и для бизнеса. Но с 1 сентября нынешнего года, да, самые крупные акулы бизнеса у нас обязаны открыть счета в цифровых рублях и предоставить возможность гражданам осуществлять платежи и переводы. Вот мы возвращаемся. Где можно? Только в крупных торгово-сервисных предприятиях, крупные маркетплейсы, они предоставляют возможность рассчитываться цифровыми рублями. То есть это не значит, что везде с 1 сентября мы взяли, ну, можем рассчитаться. Нет, только в крупных. А мы, физические лица, можем открыть, да, естественно, счета в цифровых рублях через мобильное приложение любого банка. Коммерческого банка. Тот, который, да, вот по состоянию на 1 сентября является системно значимым, крупным, и обязан предоставить эту возможность.
1: Но в дальнейшем, кроме крупного бизнеса, к этому будут подключаться и средний, и малый бизнес, да?
2: Да, совершенно верно. Это будет постепенно. С 1 сентября 2027 года уже подключатся банки с универсальной лицензией. Обязаны будут подключиться банки с универсальной лицензией. И бизнес, у которого обороты свыше 30 миллионов рублей. С 1 сентября 2028 года все остальные банки и обязаны будут подключиться торгово-сервисные предприятия, оборот у которых за предыдущий год составляет от 20 миллионов рублей. То есть все будет происходить постепенно. Но на самом деле с сегодняшнего дня, с 1 сентября этого года, да, могли подключиться все, кто захотел, все, кто был готов и хочет попробовать, значит, пользоваться новым платежным инструментом и быть, скажем так, в тренде.
1: Оксана, еще такой вот момент. Я помню, кроме цифрового рубля, еще такое понятие появилось, как универсальный платежный код.
2: Да.
1: А это что такое?
2: Универсальный платежный код – это способ осуществления платежей в торгово-сервисных предприятиях. Ранее у нас можно было встретить на кассах 2-3 QR-кода, и люди путались и не понимали, да, что считывать, как расплачиваться. И было принято решение, да, значит, подготовить такой универсальный платежный код, витрина, в которую зашить все способы, с помощью которых можно рассчитаться за товары и услуги в той или иной торговой точке. То есть сейчас все предприниматели, все торговые точки используют универсальный платежный код. Вы приходите, допустим, в магазин.
1: Это вот этот QR-кодик.
2: Да,
1: такой, да,
2: и который... на терминале есть этот QR-кодик, который, вы так обратите внимание, он так интересно формируется в процессе, вот, скажем так, подготовки суммы на экран.
1: Никогда не обращал, кстати, внимания.
2: А вот обратите внимание, в каждом у нас магазине такая история. Это вот особенность универсального платежного кода. Он так как кубик собирается по маленьким кубикам. Вот. И когда вы его считываете, то открывается витрина, в которой представлены, еще раз повторюсь, да, все возможные способы. Это Pay-сервисы, это СБП, это цифровой рубль на тот случай, если торговая точка уже подключилась, уже открыла счет в цифровых рублях и предлагает, значит, гражданам осуществить платеж в цифровых рублях.
1: То есть мы подходим с телефоном,
2: с камерой.
1: Сканируем этот счет, и нам предлагаются все вот эти вот варианты на выбор, да?
2: Да, варианты на выбор. И вы принимаете самостоятельно предложение, да, такая свобода действий. Выгодно ли вам рассчитаться по сервисам одного банка, другого банка? Может быть, там у вас один кэшбэк, в другом там миле вам начислится. То есть как вам будет удобно? Либо по СБП, либо рассрочка, сервис рассрочки, да, либо цифровой рубль, еще раз повторюсь, да, попробовать новую технологию, что это такое, как происходит списание. Но единственное, могу сказать, что за расчеты в цифровых рублях никакие кэшбэки не начисляются.
1: Но и комиссия не берется.
2: Комиссия не берется, но это уже очень выгодно и вкусно для наших предпринимателей. для них не берется комиссия. Ну, если
1: можно,
2: я расскажу побольше.
1: Естественно, они будут в этом заинтересованы, да?
2: Да, они будут в этом заинтересованы. Дело в том, что до конца этого года с предпринимателей, которые принимают платежи за услуги и товары в цифровых рублях, комиссия вообще не берется. А с 1 января 2027 комиссия будет всего лишь 0,3% за транзакцию. Это очень выгодно.
1: Вообще ни о чем.
2: Это,
1: да?
2: Вообще ни о чем на фоне нынешних, да, комиссий, которые, скажем так, берут коммерческие банки за транзакцию. Это, мне кажется, будет очень интересно для наших предпринимателей. И как только они поймут, что они экономят на издержках, они будут предлагать рассчитываться в цифровых рублях своим покупателям.
1: Ну, а не роете ли вы тем самым могилу нашим коммерческим банкам, если все будут потихонечку уходить? Банки же тоже на комиссии получают, ого-го, какие деньги.
2: Конечно, но у банков ведь не только этот продукт, да, не только эквайринг. У банков также остаются депозиты, кредиты, ипотеки, куча других продуктов, на которых коммерческие банки могут заработать и побольше, чем на эквайринге.
1: То есть не разоряться. Оксан, первый вопрос у нас. Михаил Сергеевич пишет нам. Подскажите, а зачисление заработной платы возможно цифровым рублем?
2: Да, Михаил, спасибо за вопрос. Очень интересный. Конечно, это возможно в том случае, если организация, в которой вы работаете, уже открыла счет в цифровых рублях. И только в этом случае это возможно. Как это возможно? Вы, если хотите получать заработную плату в цифровых рублях, вы приходите к своему работодателю, уточняете, есть ли такая возможность, пишете заявление, и в том случае, если и у вас открыт счет в цифровых рублях, и у вашего работодателя, все это возможно, и вы получаете заработную плату в цифровых рублях.
1: Не
2: а
1: будет
2: потом
1: это так, типа, у нас у всех в N-банке зарплата, и типа мы туда будем переводить, вам еще будем отдельно на цифровой рубль переводить. Обойдетесь?
2: Нет, ну такого не будет, это право человека, да, то есть в какой форме получать заработную плату. Наличный, безналичный, либо в цифре, то есть в скором будущем это будет очень-очень актуально. Я думаю, что кое-где уже кто-то получает заработную плату в цифровых рублях.
1: Интересно. Я напомню нашим слушателям, что на мои и на ваши вопросы отвечает руководитель направления отделения АНАДРИ Банка России Оксана Дронова. И если у вас есть вопросы, 924-789-2222, Telegram, Макс, пишите, задавайте. За лучший вопрос вас будет ждать приз от Банка России. Ну, а у меня такой вопрос. Чем отличается цифровой рубль от криптовалюты? Потому что многие вот по той информации, которая с 1 сентября активно муссируется везде, в средствах массовой информации друг другу передают. То есть люди даже до конца не понимают, вот как бы в чем его особенность. Говорят, о, да это, скорее всего, как крипта.
2: Да, такое мнение летает в инфополе, скажем так, да. У криптовалюты нет единого эмитента, который бы нес обязательства на государственном уровне. Цифровой рубль выпускает центральный банк. Цифровой рубль обеспечен государством, и один цифровой рубль равен одному наличному, одному безналичному. Это не криптовалюта.
1: Это не новая эмиссия денег.
2: Это не новая.
1: У нас в России ходило там 100 триллионов,
2: да,
1: наличных денег. Вот... А тут еще добавили столько же цифровых денег.
2: Нет, это не новая эмиссия денег абсолютно. Смотрите, для того, чтобы появились у вас цифровые рубли, вы из безналичной формы со своего счета в банке переводите на цифровой счет на платформу коммерческого банка.
1: Если у меня наличные?
2: Если у вас наличные, вы через банкомат размещаете свои наличные денежные средства либо через кассу банка на безналичном счете и потом с этого безналичного переводите на цифровой счет на платформу Центрального банка Российской Федерации. И И вот ровно такая же сумма появляется. А общая денежная масса, она не увеличивается и не уменьшается, она такая же и остается.
1: Ну, и если кому-то приходит зарплата в цифровом рубле, то они уже, собственно говоря, там и есть.
2: Да, да, они там и есть, и люди распоряжаются, хотят, переводят, да, в безналичные для того, чтобы, допустим, открыть там депозиты, переводят на накопительный счет, а оставляют ту сумму, которую им необходимо для расчетов, допустим, в цифровом рубле, либо для перевода кому-то в цифровом рубле. Ну, то есть вот такая схема. Опять-таки, хотелось бы подчеркнуть, что никто обязательно не должен открывать счет цифрового рубля. Мы никого не заставляем переходить на цифровые рубли. Это желание каждого, то есть выбор каждого. Если вы посчитаете нужным, что вам это интересно, что вам это нужно, вы возьмете и откроете счет в цифровых рублях. А если вы вот послушаете сегодня меня, почитаете, допустим, на сайте cbr.ru, на нашем любимом Финкульт.инфо, что такое цифровой рубль и зачем он, и поймете, что ну, мне он не нужен, ну и не надо его открывать. Никто же не заставляет. То есть это дополнительный платежный инструмент на фоне того, что у нас уже есть. А у нас с вами достаточно богатая, широкая линейка этих платежных инструментов. У нас есть и карта МИР, у нас есть и СБП, у нас есть биоэквайринг. То есть если вы забыли и телефон, и карту дома, да, и вот они, вы идете, а вам необходимо что-то купить. Ну, улыбнулись, купили и дальше пошли.
1: Я уже, знаете, я уже улыбаюсь не только в магазинах, да? Я еще улыбаюсь в метро в московском и в Шереметьево, в аэропорту. Вот сейчас я недавно летел.
2: Да?
1: Регистрация и проход... Нет, не регистрация, проход в зону контроля и посадка на рейс. То есть, когда ты показываешь только посадочный, а паспорт уже не достаешь. Также твоя личика.
2: Ну, видите, как здорово. Ну, это просто великолепно. Да. У нас такой большой выбор, и мы сами выбираем. Нас никто не заставляет, да, только рассчитываться по биометрии, да, либо только по СББ, либо только картой, либо только наличными. У нас широчайший выбор. Просто живите, ну, и наслаждайтесь.
1: Ну вот, Оксана, смотрите, я на себе говорю, то есть я наличными уже практически не пользуюсь, то есть карта есть, там оплата телефоном присутствует, улыбкой присутствует, СБП тоже там пользуемся. Для чего мне нужен будет цифровой рубль? Вот, опять же, я понял, это выгодно предпринимателям, потому что там либо нет комиссии, либо она будет совсем малюсенькая для них. А для физических лиц, для обычных людей, вот можете привести пример, когда стоит воспользоваться цифровым рублем, в отличие от других продуктов, которые у нас уже давно есть и к которым мы уже привыкли?
2: Ну, смотрите, на сегодняшний день, еще раз повторюсь, да, это платежи и переводы. Переводы между гражданами совершенно без комиссии на любую сумму. Если у нас
1: вопросов
2: есть СБП...
1: Вопросов не будет ни у каких проверяющих органов?
2: Ну, вопросы, конечно же, все требования такие же, как и к другим платежам и переводам, если вы все честно и без всяких помарок, то, естественно, никаких вопросов к вам не будет. Но вот именно на платформе можно переводить любые суммы, никакие комиссии браться не будет. Ведь сейчас у нас в СБП, да, до 30 миллионов это сам себе. Допустим, свыше 100 тысяч рублей в месяц включается какая-то комиссия, да, там, или какие-то подписки необходимо в некоторых банках делать для того, чтобы бесплатно переводить другу, ну, допустим, другим физическим лицам в другие коммерческие банки. А здесь будет бесплатно на платформе. Вот это пока один-единственный бонус.
1: Плюс,
2: да?
1: Угу.
2: Бесплатно переводить на платформе цифрового рубля. В последующем, значит, данная технология, она будет развиваться, и уже в 2027 году мы приступим к пилотированию платежей без интернета в цифровых рублях.
1: А вот
2: то
1: как
2: есть в
1: это
2: режиме
1: будет
2: офлайн.
1: Происходить?
2: Пока это тайна. Как это будет происходить, будет известно немного попозже, но мы работаем над этой технологией. Это очень будет актуально, допустим, на нашей территории, да, на территории Чукотского автономного округа. Ведь у нас очень слабый, скажем так, интернет, и иногда бывает такое, что терминалы не работают.
1: Вот даже,
2: да?
1: Сейчас в аэропорту хотел что-то купить, а мне говорят, только наличные.
2: Да, вот видите, а если бы был бы уже цифровой рубль в режиме офлайн, то и рассчитались бы без наличных. Вот, это, поэтому, кстати, вот это такой это задел на будущее, очень-очень интересный. И со временем, я уверена, что будет развиваться функционал цифрового рубля, и будем пользоваться широко. Но на сегодня только переводы бесплатные на платформе цифрового рубля, на платформе Банка России.
1: Нам тут подключаются люди, наверное, не с самого начала слушают, и вот задают вопрос такие: здравствуйте, скажите, пожалуйста, возможно, я прослушала, а получение заработной платы не будет обязательной в цифровых рублях? И можно ли создать вклад из цифровых рублей, и будут ли на них начисляться проценты, отличные от рублевых вкладов?
2: Спасибо за вопрос. Про зарплату мы уже говорили,
1: ну,
2: да?
1: Давайте повторим, потому что человек к нам только присоединился.
2: Да, давайте, конечно, повторим. Дело в том, что зарплату в цифровых рублях можно будет получать, но это, опять-таки, при желании гражданина. Если у вас будет такое
1: вопрос,
2: желание...
1: вопрос так сформулирован, да, обязательным ли не будет это?
2: Обязательным не будет. Это обязательным не будет. Также остаются наличные и безналичные цифровые рубли. Обязательным не будет по вашему желанию. Ну, допустим, вы вообще категорически против цифрового рубля. У вас не открыт счет даже в цифровых рублях. Как в обязательном порядке вам могут перечислять заработную плату?
1: А банк не может сам открыть мне счет?
2: Нет, ни в коем случае. Вы самостоятельно открываете через мобильное приложение при определенных условиях. Да, то есть как бы это нужно открыть самостоятельно. За вас никто не откроет счет в цифровых рублях. Следующее там, по-моему, было, можно ли накопить?
1: Да, да. Какие-то,
2: накопить, взять
1: может
2: кредит.
1: Быть, накопить более выгодные какие-нибудь процентные ставки?
2: Нет, накопить, взять в кредит, там, открыть депозит нельзя будет в цифровых рублях, только платежи и переводы. То есть для этого есть коммерческие банки. Мы об этом говорили. Эта функция остается у коммерческих банков, чтобы они смогли заработать.
1: Ну вот сейчас я понял, например, такой тоже плюс цифрового рубля для себя. Если, не знаю, вы меня, Оксана, попросите в долг там 200 тысяч, да, если я буду вам переводить через СБП, с меня возьмут какую-то... Пусть небольшую,
2: да,
1: но комиссию.
2: Процент.
1: Я как старый, тот, который не любит тратить деньги впустую, да, я предпочел бы именно тогда цифровыми. Я бы сказал: Оксана, откройте цифровой рубль, я сейчас кину вам туда, а вы уже потом с цифрового переведете на карту и обналичите себе.
2: Да.
1: Если вам нужны наличные, например.
2: Ну, возможно, и так, да, это вот брать в долг в цифровых рублях.
1: Ну, я для себя вот сейчас такой как бы как плюс этого точно.
2: Переводы, да, нужно понимать. И понимаете, что мы же вот все эти эфиры, информационные поводы, выходы в школы, в коллективы, не просто так все это делаем. Мы хотим разъяснить, для чего, зачем и почему, да, чтобы потом вами не смогли воспользоваться мошенники. Ведь они же начинают моментально все генерить, услышали,
1: придумывают,
2: да,
1: на ходу
2: новый
1: просто
2: инструмент, да, раз что-то придумали. А от того, что вы не знаете, для чего нужен цифровой рубль, вы и ведетесь на эти все уловки мошенников. Мы должны запомнить, что цифровой рубль на сегодняшний день – это только платежи и переводы. Переводы на платформе Центрального банка, платежи в магазинах за товары и услуги. Все. Никакие не инвестиции, никакие пенсии, никакой, ну, то есть вот других каких-то накопить, взять кредит, то есть это не про цифровой рубль. Про цифровой рубль – это переводы и платежи. Очень хочу, чтобы все это запомнили.
1: Оксана, у нас есть вопрос от Айдыса. Да. Он пишет: с цифровым рублем будет мобильное приложение с терминалом, по которому можно будет принимать оплату самозанятому человеку, а то терминал может использовать только ИП.
2: Можно еще раз?
1: Ну, я так правильно понимаю, вот эти терминалы, которые принимают оплату, они есть только у индивидуальных предпринимателей. У самозанятых, да, нет, потому что самозанятый, он выписывает через мобильное приложение чеки, да, выдает. А будет ли возможность у самозанятого принимать оплату в цифровых рублях?
2: У самозанятого принимать оплату в цифровых рублях. Ну а почему бы и нет?
1: Мне кажется, только просто вот это...
2: Просто универсальный платежный код можно сгенерировать на бумаге.
1: и заранее,
2: да?
1: Он
2: конечно.
1: Будет просто все время.
2: И в этом универсальном платежном коде будут зашиты способы, которыми можно рассчитаться с самозанятым. Угу.
1: Но при этом у самозанятого тоже должен быть открыт цифровой счет.
2: Ну, конечно,
1: счет.
2: Да. Счет в цифровых рублях в коммерческом банке, который является системно значимым на сегодняшний mm-hmm. день. И можно и без терминала, собственно говоря.
1: Вот я тоже думаю, да, мне кажется, терминал не нужен. Айдис, мне кажется, вам не нужен будет. А вы просто так же выписываете через мобильное приложение чек и отправляете человеку, если это физическое лицо, 4%, если юридическое или ИП, 6%. Как бы, и все, вам не нужен отдельный терминал.
2: Да. Здесь как бы отдельный терминал не нужен. Универсальный платежный код, в котором зашито. Вам нужно обратиться в коммерческий банк и более подробно проговорить это. Но я думаю, что здесь проблемы не будет. Просто...
1: Мы сейчас чисто с вами логически рассуждаем, должно быть. Но точно вы можете узнать в своем банке, где обслуживание...
2: Где открыт счет.
1: Так, у нас пошли вопросы. Он сказал, понятно, спасибо. Еще раз Эльвира задает вопрос. Все, благодарю за ответы. То есть народ нас слушает, народ спасибо. Нам пишет и воспринимает то, что мы отвечаем вам. А вот у меня какой был вопрос. По поводу мошенников мы с вами заговорили, что они придумывают разные схемы. А когда придумывали этот продукт, как цифровой рубль, задумывались ли о защите, насколько он будет защищен, и можно ли будет проводить через вот эти переводы в цифровом рубле, человек может ли потерять деньги, переведя их в мошеннику, а этот мошенник сможет ли их потом использовать?
2: Что я хотела бы сказать по этому поводу. Во-первых, деньги находятся в Банке России, и они защищены по самым высоким стандартам, которые только могут быть. А кому уже вы переводите? Вы должны быть в сознании, вы должны понимать, кому вы переводите. Какая-то ответственность у вас должна быть, за что вы переводите, да? То есть, если вы там рассчитываетесь, понимать, тому ли, той организации вы переводите, где вы приобретаете услугу или товар, либо же правильно ли вы выбрали из контактов человека, которому вы хотите там сделать подарок или занять в долг, да, то есть проверить номер телефона, имя, фамилию, как-то быть более бдительными и аккуратными в этом отношении.
1: Ведь это в любом случае прозрачная операция, да, то есть если я перевожу там какому-то человеку, его фамилия, имя, отчество как минимум
2: да,
1: есть,
2: телефон, фамилия, есть, имя, отчество есть, конечно.
1: Его можно будет найти полиции там или кому-то?
2: Естественно.
1: Если это окажется какой-то там
2: Естественно,
1: мошенник.
2: Конечно, почему бы и нет. Можно будет найти.
1: Угу. Просто вот сейчас ситуация такая, если как Лариса Долина у нас продает квартиру, и потом только надо быть Ларисой Долиной, чтобы тебе потом вернули эти деньги.
2: Нет, мы же видим, кому мы. Это другой разговор, если это какой-то посредник, то тут да. В любом случае обращаться в полицию, я думаю, полиция найдет, обратившись... к нам, обратившись в Комбанк, через который открывался счет цифрового рубля. Все здесь будет так же, как и есть сейчас.
1: Понял. Вот прошел месяц, как активно начали пользоваться цифровым рублем. У нас на Чукотке где можно расплатиться? Например, уже есть такие... магазины, не знаю, предприятия?
2: Вы знаете, такой статистикой я не обладаю. Лично как наблюдатель, да, как человек, который общается с большим количеством предпринимателей, могу сказать, что вот прямо сегодня рассчитаться где-то в магазин не получится. Но знаю, что около 5-6 наших торгово-сервисных точек уже открыли счета в цифровых рублях и настраивают оборудование, готовятся уже принимать платежи в цифровых рублях. А вообще можно купить билет в кинотеатр, можно купить билет в театр за цифровые рубли, мы это уже сделали.
1: Это онлайн, да, происходит оплата?
2: Да, это на Афиша.ру, на таких площадках можно приобрести. Ну и, соответственно, наши жители должны быть тоже подкованы, да, должны понимать, что такое, как это, зачем и почему.
1: Ну, мы как раз этим и занимаемся, да. Подковываем.
2: Ой, подковываем.
1: Тогда вот такой вопрос. Есть ли какие-то ограничения в использовании цифрового рубля?
2: То есть ограничения.
1: Вот все, что у нас есть, да, у нас по СБП, мы знаем, уже запомнили это ограничение, 30 миллионов себе в течение месяца, здесь 100 тысяч другому, да, ну, по крайней
2: бесплатно,
1: да, а дальше какая-то уже небольшая комиссия, или в зависимости 0,5. От тарифного плана там твоего банка, да, вот. Также безналичные переводы. Обычно банк берет какую-то там комиссию.
2: Да, берет какую-то комиссию, и они не мгновенные. Тут еще нужно понимать, что платформа Банк России, она работает 24/7, то есть точно так же, как и СБП, в круглосуточном режиме. Это очень-очень удобно. Это будет удобно, опять-таки, и для предпринимателей. Расчеты осуществляются круглосуточно. Вернемся, да, к ограничениям. Да, вы сказали,
1: да,
2: какие-то ограничения. Значит, по суммам ограничений, когда мы осуществляем переводы на платформе Банка России, нет. Но есть один лимит. Это в месяц со всех банковских счетов на счет цифрового рубля не более 300 тысяч рублей человек может разместить.
1: А вот почему, с чем это связано, такое ограничение? Мне кажется, это не очень большая такая сумма.
2: Ну, смотрите, не очень большая сумма. Ну, посчитали, проанализировали. В принципе, это вот такая сумма, которая характерна для среднестатистического человека.
1: Если не хватит?
2: Если не хватит, пусть вам переведет кто-нибудь другой. Ну, знаете как, можно же получать зарплату в цифровых рублях, да, может там мама, муж, бабушка там перевести, ну, вот как-то вот таким образом.
1: Так, это, значит, ограничение на ввод,
2: на размещение,
1: оттуда вытащить деньги.
2: Оттуда сколько угодно.
1: Ага.
2: Оттуда любая сумма. В месяц пополнения со всех банковских счетов, вот тоже очень важно, да, не с одного там, допустим, в банке зелененьком, с другого в красненьком банке, нет, а со всех счетов банковских в общая сумма не должна превышать 300 тысяч рублей.
1: И вот еще один момент.
2: Пока такие ограничения, что будет дальше, посмотрим.
1: Ну, мне кажется, пока кажется нелогичным, но посмотрим, да, как дальше это будет. Но вот важный момент, который мы, по-моему, с вами не проговорили, а я его, по-моему, знаю. Это то, что если у меня есть приложение разных банков, красненького, зелененького, синенького и так далее, везде мне предлагают открыть цифровой счет на цифровом рубле, а счет-то будет один.
2: Да,
1: в Центробанке, да?
2: Да, счет
1: есть,
2: будет один.
1: Не будет так, что в этом приложении у меня на цифровом лежит 100 тысяч, в другом на приложении еще 100 тысяч, да? Это все равно будет как бы один счет.
2: Да, у каждого человека будет один счет, а доступ к этому счету будет
1: из
2: мобильных приложений любого банка. Вы можете зайти и проверить. То есть бывает еще такое, что, допустим, мобильное приложение одного банка не работает, да, а вам срочно нужны эти цифровые рубли, вот прям очень срочно. Можно зайти через красненькое, через зелененькое, через синенькое, а желтенькое пусть подождет.
1: Как мы все банки.
2: Как мы всех вспомнили, да?
1: Абсолютно точно. Оксан, вот еще тут нам Эльвира пишет, а не будет ли у нас, как бывает обычно, переход на цифровые рубли в добровольно-принудительном порядке? Могут организовать такое?
2: Нет, в добровольно-принудительном порядке такого не будет и не планируется. У нас будет существовать как наличная, так и безналичная, так и цифровая форма рубля. И мы никуда не денемся от налички, потому что кто-то предпочитает наличные. Да? Как мы будем жить без наличных? Как мы без безналичных будем жить? Нам же нужны депозиты, кредиты, да? То есть, а цифровые только платежи и переводы. То есть обязательного перевода. Перехода не будет по выбору, по желанию. Кто хочет, тот и переходит. И также в организации, да, заработная плата. Либо в безнале, либо в цифре. Но пока вот цифра еще пока не так сильно развита. Но я думаю, что будут предлагать по мере открытия счетов, по мере перехода Все это будет, но не в обязательном порядке. У нас просто есть такое, понимаете, такой страх, потому что мы помним,
1: конечно,
2: да, там, карту МИР. Но опять-таки, мы все на нее перешли, на эту карту МИР, все перешли на безналичные. А потом случились такие истории, да, что у нас отключили другие визы и мастер, да, у нас есть своя карта МИР, и у нас все хорошо и замечательно. То есть бояться не надо. Мы боялись СБП, боялись, что это такое. Сейчас все пользуемся, и нам всем нравится, и всем здорово, и хорошо.
1: Кстати, все равно не сразу заработал-то
2: СБП. Не сразу.
1: Сколько нам приходилось говорить об этом. Да?
2: Сколько мы с вами, да, встречались.
1: Рассказывали об
2: рассказывали.
1: Этом. А теперь уже все стало как бы на свои места.
2: Все на свои места, и люди пользуются, и сам себе, да, и другу, и брату. И очень удобно, и детям. Ну, то есть и расчеты в СБП... И для бизнеса выгодные, и для граждан, и платежи кто-то. Какие-то предприниматели включают программу лояльности, да, по СБП, и где-то какие-то скидочки, где-то какие-то там подарочки, то есть тем самым привлекая людей приобретать покупки по СБП. Я лично думаю, что то же самое будет и с цифровым рублем. Сейчас, как только наши предприниматели поймут, что такое 0,3% в отличие от того, что есть сейчас, обязательно какой-то конфеткой начнут привлекать к расчетам, к платежам в цифровых рублях.
1: Что нужно для открытия цифрового счета?
2: Для открытия счета в цифровых рублях нужно, чтобы человек был совершеннолетним, да, чтобы у человека была подтвержденная учетная запись на госуслугах.
1: То есть как детские карты у нас уже не прокатят здесь,
2: нет,
1: да?
2: Нет, здесь как бы, да, такое условие. Совершеннолетним человек должен быть. Подтвержденная учетная запись на госуслугах. Ну и чтобы тот банк, в котором вы обслуживаетесь, у этого банка был открыт счет в цифровых рублях. То есть, собственно говоря, в мобильном приложении была эта кнопка. Открыть счет в цифровых рублях. Вот таким, вот эти вот условия необходимы. Потом
1: открывается все это быстро, да?
2: Да, в течение 5 минут открывается счет в цифровых рублях. Вы подтверждаете с помощью учетной записи свою личность, а затем генерируете графический ключ. И третий этап – устанавливаете код к своему цифровому кошельку, так называемому, да, к счету цифрового рубля.
1: То есть, чтобы сделать какую-то транзакцию по нему, нужно будет этот код вводить, да?
2: Ну, вообще, войти по кнопочке вот этот цифровой рубль, когда вы входите, вы после того, как нажали, вводите этот код. И дальше попадаете, открывается у вас доступ к вашему счету в цифровых рублях. И там уже, находясь на этой платформе Банка России, да, уже в красном таком допаминовом поле, осуществляете платежи и переводы. Или пополняете свой счет цифрового рубля.
1: Открытие, понял, довольно быстро. Если я попользовался цифровым рублем и понял, что мне это не нужно, я хочу его закрыть. Насколько это просто так сделать?
2: Точно так же заходите по этой кнопочке, попадаете на платформу, там есть кнопка «Закрыть счет в цифровых рублях», закрываете его, получаете извещение о том, что он у вас закрыт, и все, и счет закрыт.
1: И потом, через какое-то время, я опять смогу открыть. Или
2: да?
1: Мне скажут, нет, вы уже нам не доверяете,
2: свой
1: лимит открытия счетов.
2: Нет. Хотите – открыли, хотите – закрыли.
1: Ну и такой тоже животрепещущий вопрос. Как цифровой рубль защищен? Вот не украдут ли хакеры с него?
2: Цифровой рубль как самыми высокими средствами защиты защищена вся инфраструктура нашей платформы Центрального банка. Здесь как бы самые высокие требования. Для того, чтобы украсть ваши цифровые рубли, вы должны сами рассказать все явки и пароли, да, вот код должны рассказать для того, чтобы попасть на ваш счет цифрового рубля. Вообще, как попасть в ваше мобильное приложение банка. То есть вы все сами расскажете, когда все расскажете, тогда мошенники смогут воспользоваться вашими цифровыми рублями. Ну а так как мы повышаем уровень финансовой грамотности и говорим, что не рассказывайте никому ничего, ни коды, ни пароли, ни явки, и все будет замечательно, прекрасно. Никто у вас ничего не украдет.
1: Ну, обнадеживающие слова прозвучали. В принципе, я удовлетворен. Есть что-то, о чем мы не сказали про цифровой рубль?
2: Есть ли что-то, о чем мы не сказали? Вы знаете, столько много, по-моему, мы с вами проговорили, уже все рассказали.
1: Тогда давайте выбирать
2: лучший
1: вопрос.
2: Тогда давайте выбирать лучший вопрос, да? Вот так, у нас было 3 вопроса, насколько я помню, да?
1: Ну, у нас как минимум 3 было, нет,
2: побольше. А давайте вот тот вопрос, который был от самозанятого. Угу. Очень такой интересный, нестандартный вопрос.
1: Айдыс нам это очень задавал вопрос.
2: Понятно, что это действительно как бы интересует человека, да. И это очень важно. И я надеюсь, что мы ему помогли, и он решит свои вопросы.
1: Да, очень тоже надеюсь, и будет приятно осознавать, что у нас на Чукотке есть самозанятые, которые будут пользоваться цифровыми рублями, принимать их.
2: Да.
1: То есть предоставлять весь спектр финансовых услуг.
2: Да, всю линейку платежных инструментов.
1: Точно. Ну что ж, Айдыс, мы вам напишем, как получить подарки от Банка России. А я напомню, что это была программа «Просто о финансах», и на мои, на ваш вопрос отвечал руководитель направления отделения НАДРИ Банка России Оксана Дронова. Спасибо большое. Приходите снова, рассказывайте о чем-то новым, что будет появляться.
2: Огромное спасибо. Не бойтесь цифрового рубля. Еще раз повторюсь, он нам нужен для платежей и переводов. Всем всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.
0: Радио «Пурга» и Банк России представляют образовательный проект «Просто о финансах». Слушайте внимательно и повышайте свой уровень финансовой культуры.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Он работал над системой охлаждения, а потом случайно устроил дома маленькое наводнение. Вода ударила такой струей, что инженер сразу понял, из этого можно сделать игрушку. В студии Борис Медведев, и сейчас о довольно мокрой вещице. 1982 год. Инженер Лони Джонсон работает над собственной системой охлаждения. Экспериментирует с водой и воздухом вместо привычного хладагента. Для проверки подключает систему к крану. Вода под давлением с огромной силой вылетает из сопла и летит прямо в ванну. Джонсон смотрит на струю и понимает, это же водяной пистолет. Причем очень мощный. Он начинает собирать первый прототип буквально из того, что есть под рукой. Пластиковые детали, трубки, двухлитровая бутылка. Главная идея простая. Внутри создается давление, а при нажатии на спуск оно выталкивает воду через маленькое сопло. Дальше несколько лет Джонсон дорабатывает конструкцию. И в 1989 году он лицензирует разработку производителю игрушек. В 1990 на рынке появляется Power Drencher. Через год название меняют. Теперь называют суперсокер. И дети моментально понимают, зачем она нужна. За первые два года продажи превысили 200 миллионов долларов. А к 2016 году общий объем продаж суперсокер оценивали примерно в миллиард. И все это началось с инженера, который просто хотел проверить систему охлаждения. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке начнут готовить кадры для отрасли беспилотной авиации Дальнего Востока. Класс по управлению дронами появится в Центре опережающей профессиональной подготовки. Его создают по инициативе Народного фронта при поддержке Минпросвещения России. Для занятий выделили несколько площадок на базе многопрофильного колледжа. Технику на сумму около 3 200 000 рублей безвозмездно передал форпост помощи. О комплектации рассказал куратор проекта Александр Сериков.
2: Это 5 симуляторов на ноутбуках, причем достойного качества. Видеокарта очень хорошая, процессор. С этим классом появится очень достойный симулятор, которого у нас даже, например, нет. Кроме этого, они поставляют дроны 75-го класса. Это маленькие дроны для учебных полетов, для гонок, для участия в соревнованиях, которые официально устраиваются. Уже есть федерация гонок, дронов и так далее. И есть дроны-конструкторы. Дроны FPV, то есть от первого лица в очках. Есть дроны, которые с пульта зрительно, визуально управляемые. Что же конструктор? Это составные части, которые можно собрать, запустить, отработать, разобрать. То есть идет отработка именно слесарно-сборочных операций по этим дронам. Полетная трасса там же в комплекте. Наборы для спортивных соревнований. Дрона футбол, дрона баскетбол. Мы уже 15 сентября получили как раз 2-3 конструктора. Остальное формируется в дороге и идет еще оборудование. Нам прислали в рабочем порядке для ознакомления программу продолжительностью 108 часов. Программа в полном объеме. Мы сейчас ее изучаем. Определен срок обучения. Он 9 недель составляет. Определены категории слушателей этой программы. Это начиная от старшеклассников 10-11 класс, далее студенты учебных заведений, в том числе среднего профессионального образования, и в принципе лица более старшего возраста. Ограничений по возрасту нет.
1: Занятия планируют начать в декабре этого года. Пройти обучение сможет любой желающий с 14 лет. Удаленные объекты Чукотки хотят подключить к интернету через автономные мачты. Пилотный комплекс связи собирается установить кузбасская компания. Разработчики договорились с местным коммерческим заказчиком и весной обследовали площадки. Интернет возьмут у провайдера в Анадыре, а затем передадут на объекты через цепочку ретрансляторов. Расстояние между ними составит примерно 40 километров. Мачтам не нужна постоянная подача электричества. Они используют солнечную и ветровую энергию, а при необходимости переходят на резервное питание. Авторы проекта считают, что это позволит подключать удаленные точки в 15 раз дешевле, чем при строительстве обычных линий связи. Работы намечены на следующий год, так как оборудование весит около 50 тонн, и доставить его в округ в нынешнюю навигацию уже не получится. Отмечу, что разработка вошла в число 300 лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени». Еще один пилотный запуск планируют на Ямале. И завершение выпуска. Собак научат искать китов в Арктике. Российские экологи готовят четвероногих помощников для работы в море. Животные станут находить млекопитающих с борта судна. Это поможет собрать больше данных для науки и привлечь туристов, которые едут в Арктику ради знаменитых танцев китов. Кинолог Алексей Смирнов рассказал, что собаки чувствуют морских великанов за несколько километров. Он уже обучает первых лабрадоров. Животные работают на палубе и подают сигнал, когда замечают фонтан или спину гиганта. Ученые получают точные координаты, а туристы – гарантированные встречи с обитателями океана. Новый метод протестируют в следующем сезоне. Экологи уверены, что проект откроет Арктику с новой стороны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: ищите нас обязательно на FM-частоте на Чукотке и, конечно же, на нашем сайте, а также приложение Radio Player. А еще слушайте музыку, которую мы обязательно вам предложим. Я Арина Перепелкина в студии, начинается моя смена и, конечно же, начинается, точнее, продолжается среда. У нас последний день сентября, погода сегодня нас удивила, 0 по ощущениям минус 1, надеюсь, никто не пропустил снег, первый снег. Кстати, правильно ли называть первым снегом, если снег был в январе, а сейчас сентябрь? Наверное, это первый снег сезона, так будет правильно. В любом случае, отмечается сегодня еще и день уютного вязаного пледа. Не забудьте укутаться вечером, согреться и насладиться еще большей музыкой на радио Пурга. И чтобы стало намного теплее, казаки делают хиты для вас.
1: Радио Пурга.

0: планетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: В стародавние времена от зубных врачей требовалось не только горячее сердце и холодный разум, но и кое-что еще.
4: Здравствуйте, я хочу быть стоматологом. У меня есть все данные.
5: Это хорошо. А вы дзюдо владеете?
4: Нет. А зачем? А разве это мне может как-то...
5: Связать человека можете хотя бы?
4: Связывать? Да ведь я хочу помогать людям.
5: Ясно. Ну, а хоть огреть пациента дубинкой по голове сумеете, надеюсь?
4: Да вы что себе позволяете-то, а? Это медакадемия или школа душегубов?
6: Да, такова была суровая правда.
3: К счастью, все изменилось, когда 30 сентября 1846 года в США впервые в практике зубных врачей была использована анестезия.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

грустит у окна. Кому-то для такого настроения достаточно открыть рабочий чат. Компания, кстати, одна стахановец под названием изучила рабочие переписки. В ее рейтинге по признакам выгорания впереди Екатерины и Александры. Так что, если вы Екатерина и Александра, вполне возможно, что ваше выгорание не связано с осенью. Следом идут Анны и Дмитрий. Ну, Дмитрий, уж простите. Но, кстати, имя тут ни при чем. Так что менять паспорт не спешим. Смена имени отпуск не заменят. Так что бережем себя и оставляем силы не только на работу, но и на жизнь. Иначе все это зря. Именно так называется следующий трек.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправимся туда, где природа словно забыла все правила и устроила самую невероятную шутку. В сердце Забайкальского края спрятался настоящий мираж – пустыня Чарские пески.
2: Открываем новый горизонт.
1: Представьте, вы идете по густой сибирской тайге, дышите воздухом, пахнущим хвоей, делаете шаг, и перед вами бескрайние барханы. Горячий бело-желтый песок, точь-в-точь, как в Сахаре. А на горизонте, обрамляя эту пустыню, сверкают заснеженные горные вершины. Это не сон. Это фантастическое место, где сталкиваются два мира.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Лучше всего увидеть это чудо летом. С мая по сентябрь, когда песок прогревается, а контрасты выглядят особенно ярко. Но помните важный совет. Не пытайтесь покорить эти пески в одиночку. Здесь легко потеряться. Связь ненадежна. Берите с собой опытного гида. Он и безопасность обеспечит, и легенды этого места расскажет.
2: Начинаем исследовать.
1: А что же делать, оказавшись посреди этой песчаной сказки? Чувствовать. Пройтись босиком по горячему бархану, взобраться на самую высокую дюну, чтобы обнять взглядом всю эту немыслимую панораму. А для искателей острых ощущений и есть экстрим-туры на внедорожниках, которые несутся по барханам, оставляя за собой только облака песка и восторг.
2: Дорога приключений.
1: Чарские пески – место для тех, кто ищет не просто красоту, а настоящую магию. Для путешественников, которые готовы удивляться. Это маршрут для взрослых и подростков, жаждущих настоящего приключения и философского диалога с природой.
2: Подведем итоги.
1: Так что собирайте рюкзаки для необычной дороги. И помните, самые сильные впечатления – те, что мы переживаем вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Крис Янг и его черно-белый цвет. И напоминание, что жизнь редко бывает только черная или белая. Обычно дизайнер добавляет еще 50 оттенков понедельника. Вообще модные цвета меняются каждый сезон. И мне кажется, черно-белая классика остается. Главное в погоне за трендами не потерять направление и вовремя спросить себя: «Стоп! Куда же я иду?» И именно это сейчас и сделает Вика Дайнека. Спросит, куда же она идет.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Родион Газманов и песня, где физика встречается с чувствами. Вроде бы все про притяжение, а на деле про то, как нас тянет кому-то, даже если между нами полмира и тысяча «но». Но ведь правда, иногда эта невидимая сила работает сильнее любых карт и навигаторов. Просто смотришь на человека и понимаешь, вот оно, твое гравитационное поле. Между прочим, с этой темой забавно переплетается обычная жизнь. Ученые шутят, что у кофе самая сильная гравитация в офисе. Сколько ни убирай чашку, она сама оказывается прямо перед носом. Кстати, сейчас на часах 16:53, и в это время лучше кофе не пить, лучше послушать радио «Пурга». Будем слушать Леру с ее версией «Куклы-колдуна».
1: Радио

0: В региональном управлении МЧС 7 октября в 10:40 во всех населенных пунктах округа будут включены электросирены и передано речевое сообщение.
1: 7 октября 2026 года на территории округа будет проведена комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения. Проверка носит плановый характер. Такие проверки проводятся дважды в год, в первую среду марта и в первую среду октября. В 10:40 в населенных пунктах округа будут включены электросирены. Через уличные громкоговорители будут переданы речевое сообщение о проведении технической проверки. В 10:43 на срок до 1 минуты будет осуществлено замещение эфира телевизионных и радиовещательных каналов. Проведение проверки не связано с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации. Каких-либо действий со стороны населения не требуется. Региональная система оповещения населения охватывает все муниципальные образования округа. Предстоящая проверка проводится в целях подтверждения готовности технических средств к своевременному доведению до населения сигналов оповещения и экстренной информации.
0: В управлении МЧС подчеркнули, что это плановая ежегодная проверка. Она не связана с возникновением чрезвычайной ситуации. Никаких действий населению предпринимать не требуется. По всей Чукотке проходят мероприятия ко дню воссоединения. Сегодня во всех муниципалитетах отмечают день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Для жителей округа подготовили выставки, кинопоказы, концерты, встречи и занятия по истории. В Анадыре продолжается показ документального фильма «Донбасс. Путь к миру» для зрителей старше 12 лет. Также прошел музыкально-литературный вечер. В Певеке запланированы книжная выставка, настольная игра и кинолектории. В Билибино открыли интерактивную выставку и устроили автопробег с российскими флагами. В Чукотском районе для школьников провели классные часы и мастер-классы, а волонтеры навестили семьи участников СВО. Лекции, викторины и встречи также проходят в Провиденском муниципальном округе, Эквикиноте и населенных пунктах Анадырского муниципального округа. Заседание Совета по защите национальных интересов в Арктике провели Николай Патрушев и Юрий Трутнев. Обсуждались меры для круглогодичной работы трансарктического транспортного коридора. Отмечена необходимость связанного развития арктических территорий, морской и речных маршрутов, безопасности, синхронизации инфраструктуры связи, энергетики и транспорта с освоением Арктики. Поставлены задачи по развитию связи, навигации, повышению доступности данных о ледовой и гидрометеорологической обстановке, комплексному развитию портов. Рассмотрена финансовая модель коридора и караванная модель ледокольного обеспечения. Определены направления международного сотрудничества, включая рост транзитных перевозок и противодействие санкциям. И завершение выпуска. За 10 лет российские ученые обнаружили в Арктике более 15 новых островов. Об этом сообщили в Институте «Морская академия». Точное число назвать сложно, но появление объектов фиксируется постоянно. Для подтверждения требуются многолетние спутниковые наблюдения и наземная проверка. Большинство новых территорий расположены у архипелага «Новая Земля», где прогнозируются новые образования. Основные причины – это климатические изменения и развитие дистанционного зондирования Земли. Глобальное потепление ускоряет отступление выводных ледников, а спутниковые данные заменяют сложные экспедиции. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Ну, надеюсь, вы еще помните свой уикенд, потому что настала середина недели, 30 сентября, и уже пора думать про новые выходные, тем более, что они уже будут в новом месяце. Пока же последнее число месяца, 30 сентября, и в студии по-прежнему Арина Перепелкина. Вы слушаете радио «Пурга», только что слушали «Баиндию», «Хочу и Мото», и я знаю, что многие подпевали. Хотите еще больше любимой музыки? Тогда не переключайтесь, впереди вас она ждет. И не только. На всякий случай, 17.06 означает, что все самое интересное впереди, уже 07. Ну и да, сегодня отмечается день мурлыкания и подтягивания. Кошки, потому что прекрасно умеют отдыхать и даже после сна никуда не спешат. Мне кажется, идеальный день для того, чтобы у них поучиться и иногда делать небольшие паузы, даже если вы сейчас находитесь на работе. Давайте найдем любовь к себе и сделаем небольшую паузу.
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Сердце от группы Чили. Если сердце вдруг тревожится, исследователи советуют простой способ. Нужно на грудь положить правую ладонь, а левую на живот и 20 секунд дышать, как обычно. В эксперименте такое прикосновение помогало ослабить реакцию кортизола, гормона стресса. Правда, исчезать по секундомеру тревога не обязана, зато поддержка буквально под рукой. Даже коллегу для объятия отвлекать не нужно, но можно. Бережем себя и руки теперь освобождаем для танцев, которые вас ожидают.

0: Открытый космос.
1: Планету невозможно было нормально увидеть. Она почти терялась рядом со своей звездой. Но астрономы нашли ее другим способом. Они услышали ее атмосферу. Точнее, увидели химический след. В студии Борис Медведев. Звезда Бета Пикторис находится примерно в 63 световых годах от нас. У нее уже были известны две огромные планеты. А потом нашли третью — Бета Пикторис Ди. Но проблема была в том, что она очень тусклая. Примерно в 100 раз слабее другой планеты этой системы. Поэтому искать ее как обычную светящуюся точку было крайне сложно. Вместо этого астрономы изучили свет звезды, который проходит через атмосферу планеты. Разные химические вещества оставляют в свете свои характерные следы. И по этим следам удалось понять, там действительно есть планета. Причем позже выяснилось, что она уже попадала на старые снимки. Просто ее никто не видел. Получается настоящая космическая игра в прятки. Планета была на архивных изображениях аж 10 лет, и мы просто не знали, что смотрим прямо на нее. В студии был Борис Медведев. До встречи в эфире!
0: Открытый космос.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Регулярная диспансеризация по полису ОМС выявляет серьезные заболевания и риски их развития. Одно из них – вирусный гепатит С. Запишитесь на обследование по полису ОМС. Бесплатный тест на антитела к гепатиту С доступен гражданам с 25 лет раз в 10 лет. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagasdefismed.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Стас Пьех и Григорий Лепс. Эмоциональное напоминание о том, что любовь и право собственности все-таки разные вещи. На часах 17:54, и ждать взаимности по расписанию уже поздновато. А вот Тереля ждать вообще никто не собирается. У них свежий звук, уверенная подача и настроение полной самостоятельности. Их песня «Мы никого не ждем» уже тут.

Бид бэвэтер кэнэтэ мэл о мэн хийлхэтэ үг шимэнкэн амэ эйу бэтэк вакцина та игтагнэтэ хэнгэнгэлшинэт хмэкнгро хгасвэптэма тысячтэ намэтвал атваркэт малаврак вакцинат ультрикс квадри савигриппэн амфлюэ. Каякан Нантин Маурк Натлес, Мургинат Миксиль, Община, Катвашен губернатор Владислав Кузнецов, Чукотский район, Канкаунинг, Община и Пыдауркин, Гепиришин, Алиут 5.0, Община Тилорина, Гейшин, Яйво, Ицтлес, Бульдозер, Шантуес, Ди 16, Кантлес, Наярк, Миксиль, Яток, Гник, Мемшеп, Зормети, Эквакан Нотакин, Анкаш, Наярк, Турш, Майнгаков, Шорван, Трекл, Ви. Муринутек Крисман Коранде Тлэнгайманген Ршеркет Реншенгет Йошкау Панг Элнгато Ошок Оргакай. Нканам Крисман Янур Рати Элкашен Омраунгат Иненшеш, Нингамгштешен Владислав Кузнецов. Ситен Кан Пангаш Гатвшен от Майгома Катхирга Коранде Тлен Аманканинга Тлен Асанш Оргак. Нкоман Кан Ветхау Эрам Ветхау Ешкашен Оушхама Коранде Тлен Минка Гумекешина Танпаш это Аван Матваш это ассоциация и по иненшеш от района конкам депутаты к Геюндрешин Крисманшакин Ашонет Тите Хоранде Тш от мест Нунтам Эл Намигсирет Кана департамент Тайпы сельского хозяйства департамент сельского хозяйства Ир Накеши Кин Мигсиртен Мас Антиукеши Кинр Энут Нерей Тенген от Пашиткома Думак. В Энгакренвентнга Турш Ненэнергин Увесватьян в Умка Центр Ренмиксиреунгат Эргатак Музейный Центр Наследие Чукотки Тор Центр Кретхилиунгат Эмнененет Минка Рагрен Ветхау Решкангат Культуранг Амваурган Мургнутекин Эргапатхирганг Аммиксир Чукотка Кенр Шама Майнгамаракфурган Янра Ненэнерекрен Ратвангат Гайошин Кашрокфургат Минка Тим Декеши синьгатын камратаменьгаш аньгат. Аньгене нантин мауш атмосфанатар катрахит певетек етек музеяхты минка каветы рапанг еунгатонгат роер ат. Рергаван бантаньгат тур мигсиртенмас ан эргатак айошкау айнгай ильхак нгракас эпэ музейный центрак наследжи Чукотки ошкатвенгок. Муткитэгнакат эс ата ошкатвитагнятым.

вечер, Чукотка. Новый час на радио Пурга. Встречаем вместе с Ликом, с вопросом «Почему?». Ну, почему? Потому что так уж получилось. Арина Перепелкина в студии. Новый музыкальный час откроет вам много всего интересного. Сегодня, между прочим, день кей-поперов. Слушать кей-поп мы не будем, но могу сказать точно, что за 3 десятилетия корейская поп-музыка покорила мир, и ее преданные поклонники придумали свой праздник. Поэтому желаю всем кей-поперам ярких эмоций сегодня, любимых треков и билетов поближе к сцене, если вы ездите на концерты. Ну, а мы поближе к приемнику, потому что вас ждет мир без ее любви, чьей именно, расскажет Дмитрий Маликов.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте социальной ингибиции. Сложные задачи выполняются хуже, когда на нас смотрят. Вы отлично решаете кроссворды дома в полной тишине. Но стоит коллеге встать за спиной и спросить «Ну что, нашел ответ?», как мысли сразу путаются. Или вы учите сложный аккорд на гитаре. В одиночестве пальцы легко находят нужные струны. Но на сцене перед залом руки вдруг начинают дрожать. Мозг здесь не предает вас, он просто перегружается. Наблюдение вызывает легкий стресс и выброс кортизола. Для простых и знакомых действий это дает энергию. А для сложных новых задач этот стресс блокирует рабочую память. Мозг тратит все ресурсы на самоконтроль, а не на решение проблемы. Но вот вам совет на день. Если нужно освоить что-то действительно новое, то делайте это в одиночестве. Закройте дверь или наденьте наушники. Позвольте мозгу спокойно ошибаться без зрителей. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто пытался контролировать ситуацию и немного перенапрягся. А мы с вами теперь знаем, обучение новому требует тишины, а не аплодисментов.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Дерзкая, игривая, решительная, глюкоза с невестой на пурге, хотя бывает наряд, выбрала, все решила, а внутренний голос все еще спрашивает, может, еще подумаем? Ну, и в этой смеси смелости и волнения легко узнать, мне кажется, себя. Мы все иногда стоим на пороге нового и говорим, страшновато, но... Поехали. И белое платье для этого совсем не обязательно. Идем дальше с открытым сердцем и с шаманом, который напомнит, сколько силы в искренности.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Тайна Бермудского треугольника – одна из самых известных и устойчивых мифов 20 века. Напомню, что это участок Атлантического океана, ограниченный условными линиями между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Он приобрел зловещую славу как место, где исчезают корабли и самолеты при каких-то загадочных обстоятельствах. Но правда ли, что там действительно опаснее, чем в других частях океана? Если коротко, то, конечно же, нет, это неправда. Ни один из мифов о Бермудском треугольнике не подтвержден научно. Ни одна крупная морская или авиационная организация не признает Бермудский треугольник зоной повышенной опасности. Более того, по статистике, уровень происшествий в этом районе не выше, чем в других подобных по трафику частях океана.
0: Территория фактов.

0: северной красоте, от которой трудно отвести взгляд, и Уан, и Варвара Визборн, но на дорогах взгляд все-таки лучше держать на светофоре. Внимание юных жителей Чукотки, их родителей, управление МВД России по Чукотскому автономному округу совместно с Департаментом образования и науки объявляет конкурс. Конкурс видеороликов по безопасности дорожного движения под названием «Перекресток знаний». Участвовать могут подростки от 14 до 18 лет. Заявки принимаются до 5 октября. Подробности на сайте probdd.ru. Надеюсь, запомнили. Ну и включайте знания, фантазию и камеру, только не посреди проезжей части. Пусть желание сделать дороги безопаснее окажется сильнее всего.
1: Пора линять.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Лиза.
1: Знаете, есть люди, которые знают иногда между двумя людьми сотни километров, а одно сообщение «Я скучаю» делает их чуть ближе. Об этом как раз Женя Трофимов и «Комната культуры» только что в эфире радио «Пурга». И да, у поездов хотя бы есть расписание. А у чувств ни времени прибытия, ни справочные, и никакое приложение не подскажет. Ваша любовь прибудет через 5 минут. Тут уж приходится самим звонить, писать и иногда покупать билет. Так что пусть ваши дороги, друзья, ведут к тем, кто вас ждет, а если встреча пока только в планах, хорошая песня составит компанию. Вижу 18:51 на часах, а это значит все самое интересное впереди. И наш музыкальный маршрут продолжается от вокзалов к ночным дорогам вместе с Максим. Ее поют даже футбольные трибуны, потому что такая сила у этой лирики. Знаешь ли ты? И не пропустите еще дуэт Gayazor's Brothers в завершении этого часа.
2: Твое радио.
3: Твое радио.
2: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Жители Чукотки напишут спортивный диктант. 4 октября округ присоединится ко всероссийской спортивно-просветительской акции. Как сообщает Департамент физической культуры и спорта, в этом году будут работать 15 очных площадок. Они откроются во всех административных центрах. Вопросы диктанта посвящены истории и современности российского спорта, олимпийским движениям, известным атлетам и физической культуре. Проверить, насколько хорошо вы знаете тему, можно и онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции sportdiktant.ru. В этом году в качестве образовательного материала было записано 8 видеолекций с участием прославленных спортсменов. По всей стране и за рубежом будут работать более 1400 площадок. Напомню, впервые всероссийский спортивный диктант прошел 5 октября прошлого года. Тогда его написали более 250 тысяч человек. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, повышение знаний о физкультуре, спорте и олимпийских играх. Известные сценические постановки покажут на большом экране в Анадыре. Кинотеатр «Полярный» открыл театральный сезон. Директор ОКР-кино-видеопроката Ирина Оплетина отметила преимущество просмотра спектаклей в рамках мероприятия.

0: Это очень важный проект. Он позволяет расширить свой культурный багаж, увидеть постановки известных мировых театров, не выезжая из своего города, увидеть любимых актеров на сцене в тех спектаклях, на которые вообще невозможно купить билеты или они стоят каких-то очень космических, на мой взгляд, денег. В чем преимущество показа в кинотеатре? Еще. У вас всегда хорошие места. Вы все очень хорошо видите, очень хорошо слышите. Так что приходите. Мы всегда очень рады таким зрителям, которые интересуются такими вот новинками на нашем экране.
1: Первым в этом сезоне чукотские зрители увидели спектакль «Евгений Онегин». 9 октября на экране столичного кинотеатра покажут балет «Кармина Бурана» славянского хореографа Эдварда Клюга на музыку Карла Орфа для зрителей от 16 лет. Затем зрители увидят «Гамлет Калаш» Театра наций. Это первый спектакль Робера Лепажа в Москве, где все роли исполняет Евгений Миронов. Постановка отмечена премиями и номинирована на «Золотую маску». Сеанс могут посетить жители и гости Анадыря старше 16 лет. В Кузбассе из шахты Распадская эвакуировали 305 человек из-за возгорания на демонтажной камере. В этом сообщила пресс-служба МЧС по Кемеровской области. Пожар ликвидирован, все горняки выведены на поверхность, пострадавших нет. Название шахты в сообщении не указывалось, но следует из сводки областного главка МЧС. Распадская – крупнейшая угольная шахта России с запасами около 450 миллионов тонн, расположена близ Междуреченска с населением около 100 тысяч человек. И завершение выпуска. Главы американских технологических компаний подписали соглашение о защитных механизмах для искусственного интеллекта. Документ согласовали директора NVIDIA, OpenAI, Anthropic, Google и XAI. Соглашение Белого дома по суперинтеллекту, декларация о совместных обязательствах, контроль возможностей моделей при обучении, защита от несанкционированного доступа, независимые аудиторы, внутренние команды и комитеты при советах директоров. Документ не имеет юридической силы, но допускает закрепление в законах. Президент США Дональд Трамп также подписал указ использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта» в официальных документах. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Новый год, но торопиться давайте не будем. В Анадыре уже стемнело, на Чукотке, я предполагаю, на всей уже стемнело. Температура прежняя, 0 градусов, ощущается как минус 1. Сегодня, между прочим, отмечается Международный день подкастов. Поэтому поздравляю всех, кто записывает интересные истории и любит их слушать. Пусть всегда найдется голос, который поддержит, вдохновит или просто составит компанию. Надеюсь, мой голос один из таких. Арина Перепелкина с вами весь этот час, так же, как и музыка.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

И, кстати, если перед сном проголодались, небольшой перекус допустим. А вот плотный поздний ужин может мешать сну, могут сниться кошмары. Но обещать чудесное похудение, избавление от стресса не будем. Холодильник все-таки не психотерапевт. А пока до сна еще есть время, пусть на кухне звучит не только холодильник, но и музыка. Даже между столом и плитой найдется место, мне кажется, для пары танцевальных шагов. Главное сначала поставить горячую чашку, а уже потом танцпол везде.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Витамин С не зря называют витамином красоты. Он улучшает цвет лица, поддерживает тонус кожи и отбеливает пигментные пятна. Вот почему он так часто применяется в антивозрастной косметике. При этом витамин С считают мощнейшим антиоксидантом. Он подстегивает выработку коллагена, укрепляет стенки сосудов и возвращает коже упругость. Если речь идет о домашнем уходе, выбирайте средства с концентрацией витамина С от 5 до 15%. Меньшая доза попросту не будет работать, а большая, напротив, может вызвать раздражение и аллергию. И помните, кожа станет чувствительной к солнцу, поэтому перед выходом на улицу обязательно используйте защитный крем. Кстати, не стоит забывать о том, что витамин С разрушается под действием света и воздуха, так что выбирайте косметику только в герметичной непрозрачной упаковке. Лучше, если это будет флакон с дозатором. Комбинезон – вещь модная и очень удобная, но кому-то ошибочно может показаться, что он хорошо сидит только на высоких девушек с модельными пропорциями. Но это далеко не так. Секрет одежды, которая действительно красиво сидит на фигуре, заключается в правильном соблюдении пропорций. Комбинезон не должен висеть и быть слишком свободным, но при этом и не обтягивать вас, как капроновые колготки. Главное – не прячьте изгибы своей фигуры за бесформенными моделями. Талия на комбинезоне должна быть всегда. За счет его покроя в виде выточек или за счет пояса. И не промахнитесь с тканью, она не должна легко сминаться, как лен, иначе костюм от сидения на месте покроется некрасивыми заломами.
0: Территория женщин.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

Но иногда чужой почерк оказывается еще загадочнее чужого сердца. Представляете, в Якутске в поликлинике обязали выплатить пациентке 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 50 тысяч на адвоката. Дело не только в неразборчивых записях. Эксперты выявили недопустимые сокращения и отсутствие подписи врача. А женщине из-за этого не дали необходимых рекомендаций по дальнейшему обследованию. Вот вам и фраза «как курица лапой». Хотя курице претензий, безусловно, нет, но, мне кажется, медицинским работникам стоит задуматься над тем, как они пишут свои ребусы, потому что вполне возможно, что кто-то на примере этой истории захочет повторить денежный эквивалент получить, но уже в своей поликлинике. Ну, а я бы хотела, чтобы, друзья, магия оставалась в музыке, а не в расшифровке документа. Здесь все проще. Услышали ритмы, ноги сами просятся в

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы открываете свой почтовый ящик, а там лежит свежая газета. Но напечатана она не на огромном офсетном станке и не распечатана на офисном принтере. Буквы слегка пляшут, местами чернила отпечатали жирнее, а на полях видны пометки от руки. Это не архивный документ из прошлого века, это свежие новости вашего района, созданные вручную специально для вас. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые печатают газеты на пишущих машинках для соседей. Речь о реальных локальных инициативах, от уютных подъездов в Берлине до закрытых кварталов в Копенгагене, от студенческих кампусов в Праге до небольших городков в Орегоне, где энтузиасты возрождают аналоговую журналистику. В эпохе цифрового шума и бесконечных уведомлений они предлагают соседям медленные, осязаемые и честные сводки событий. В Берлине один житель многоэтажки каждую неделю печатает на своей механической машинке домашнюю хронику. Он собирает объявления, поздравления с днями рождения, рецепты и локальные новости, а затем вручную размножает их на старом копировальном аппарате или просто раздает оригиналы. А в Орегоне группа пенсионеров создала целый клуб «Аналоговый вестник». Они печатают колонки о садоводстве, истории района и погоде, вкладывают листы в самодельные конверты и раскладывают по почтовым ящикам всего квартала. И да, такие газеты обладают совершенно особой магией и требуют особого подхода. Текст печатается с характерным ритмом, где каждая печатка становится уникальной чертой выпуска. Бумага выбирается плотная и слегка шершавая, чтобы чернила ложились ровно и приятно пахли. А тираж обычно ограничен физическими возможностями автора и количеством ленты в машинке. А это была рубрика «Мир наизнанку». И я, Алексей Тесленко. А вы бы подписались на такую бумажную рассылку? Или боитесь, что новости будут приходить слишком медленно?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: тут скажешь? Ребята из группы «Тестостерон» пытались убедить себя, что пора забыть возлюбленную, но чувство не отпускает. Значит, сначала больше никуда, а потом, ну как ты там? Сердце у них явно не ознакомилось с протоколом расставания. Поэтому предлагают громких решений перейти к желанию все вернуть. В следующей песне герой уже будет просить второй шанс. Норвежский диджей и продюсер Кайга объединил свою мелодичную электронику с душевным вокалом кантри-певца Макс Макноуна. Самое то, чтобы погрустить, но все-таки немного пританцовывая. Ну и Зиверт поддаст газку в завершении этого часа на пурге. Вижу, что уже 19.52, поэтому, к сожалению, я, Ирина Перепелкина, на этом покидаю студию. Компания моя останется теперь уже со мной. Вам же желаю теплого вечера и побольше взаимности. Обязательно услышимся завтра.
1: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. По всему округу прошли мероприятия ко дню воссоединения. Сегодня день объединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Для жителей округа в этот день подготовили выставки, кинопоказы, концерты, встречи и занятия по истории. На Чукотке зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю в больницы округа обратились более 300 человек, из них 70% – это дети. В сравнении с прошлым годом наблюдается практически аналогичный подъем заболеваемости. В настоящее время от гриппа привито порядка 3500 человек. Удаленные объекты Чукотки хотят подключить к интернету через автономные мачты. Связь протянута Танадыря через цепочку ретрансляторов. Авторы проекта считают, что это позволит подключать удаленные точки в 15 раз дешевле, чем при строительстве обычных линий связи. Работы намечены на следующий год. Отмечу, что разработка вошла в число 300 лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени». Еще один пилотный запуск планируют на Ямале. В Билибино завершили второй этап замены коммунальных сетей. На участке от центрального теплового пункта номер 4 до распределительного пункта проложили еще 1200 метров пластиковых труб для холодной и горячей воды. Обновление сетей в городе идет второй год. Напомню, в прошлом году здесь заменили 1300 метров теплотрасс. Оставшийся участок должны обновить в следующем году. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На Чукотке начнут готовить кадры для отрасли беспилотной авиации Дальнего Востока. Класс по управлению дронами появится в Центре опережающей профессиональной подготовки на базе многопрофильного колледжа. Его создают по инициативе Народного фронта при поддержке

поддержки Минпросвещения России. Технику на сумму около 3 200 000 рублей безвозмездно передал форпост помощи. Занятия планируют начать в декабре для всех желающих с 14 лет. На Чукотке день оленевода предложили отмечать в первое воскресенье марта. Профессиональный праздник для работников тундры могут закрепить окружным законом. Идею учредить его поддержали в феврале на форуме оленеводов и морзверобоев. Было предложено выбрать день в первую неделю весны. В это время у оленеводов наступает короткая пауза между важными этапами работы, поэтому дату сочли удобной. Праздник предлагают назначить на первое воскресенье марта. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Он работал над системой охлаждения, а потом случайно устроил дома маленькое наводнение. Вода ударила такой струей, что инженер сразу понял, из этого можно сделать игрушку. В студии Борис Медведев, и сейчас о довольно мокрой вещице. 1982 год. Инженер Лони Джонсон работает над собственной системой охлаждения. Экспериментирует с водой и воздухом вместо привычного хладагента. Для проверки подключает систему к крану. Вода под давлением с огромной силой вылетает из сопла и летит прямо в ванну. Джонсон смотрит на струю и понимает, это же водяной пистолет. Причем очень мощный. Он начинает собирать первый прототип буквально из того, что есть под рукой. Пластиковые детали, трубки, двухлитровая бутылка. Главная идея простая. Внутри создается давление, а при нажатии на спуск оно выталкивает воду через маленькое сопло. Дальше несколько лет Джонсон дорабатывает конструкцию. И в 1989 году он лицензирует разработку производителю игрушек. В 1990 на рынке появляется Power Drencher. Через год название меняют. Теперь называют суперсокер. И дети моментально понимают, зачем она нужна. За первые два года продажи превысили 200 миллионов долларов. А к 2016 году общий объем продаж суперсокер оценивали примерно в миллиард. И все это началось с инженера, который просто хотел проверить систему охлаждения. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: знаете ли вы?
1: Приятная мелодия действует на мозг не хуже шоколада. Музыка способна вызывать выброс дофамина, нейромедиатора, связанного с удовольствием и наградой. Исследования показывают, что прослушивание приятной музыки может вызвать те же положительные эмоции, что и потребление сладостей, таких как шоколад. Это объясняет, почему музыка часто используется для улучшения настроения и создания атмосферы комфорта.
0: Теперь буду знать.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе на базе филиала фонда «Защитники Отечества» участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев оказывается бесплатная юридическая помощь. Фонд помогает разобраться в сложных жизненных и правовых ситуациях, получить положенные меры социальной поддержки и защитить свои права. Юридическая помощь предоставляется бесплатно и включает не только консультации, но и полное сопровождение от первого обращения до решения вопроса. Специалисты фонда помогают подготовить обращения, заявления и запросы в различные ведомства, а также сопровождают при решении наиболее сложных вопросов. В рамках заключенных соглашений юридическая помощь оказывается во взаимодействии с партнерами фонда. К работе привлекаются Государственное юридическое бюро, органы прокуратуры, адвокатская и нотариальная палата региона. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи подопечные фонда обеспечиваются в сопровождении, в том числе при рассмотрении дел в судах, подготовке процессуальных документов и защите прав граждан. На площадке филиала фонда регулярно проходят приемы с участием представителей гражданской и военной прокуратуры, военного комиссариата, уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе и других специалистов органов исполнительной власти. Дополнительную информацию можно получить у социальных координаторов филиала или в социальных сетях фонда «Защитники Отечества». Также вы можете обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов или по телефонам 210-51 210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік, қпашым тешкіт кіпіңілте, нанымғы жауыз әуім анна ғырғыл қырыңа. Секия Твакен ван ветері не оңыт интернет аймет ешіт конан ата. Информагентствай пычукот кіпіңілте жіргіт. Нқанат интернет ешіт конан ат, райпаныңыт мексил әкуз баская компания айпы. Нет, ошгамет авитхаушенат мексирын жашыт. Нг амкыт кіті хей тэшінат тшаван вад. Интернет репирингат мексирын жашык в әңік нқом. Тңиус әті рент Тынгат интернет ретранслятората. Энутет равецат фангат интернет ешет кокен тлян выекве. Аймет ешет конангат эйн нишка кера мексират фангат. Эмреку нин вилш эн интернет рат фанган секият факен ванвак. Хайлоко митсы вилш эн миксир тейка к енгешки тлян вот. Миксит ти рамгонгат яврена хайлоко мненц эн ешет конан камек 50 тонна тыцыл эн. Ревли ешкаште ам атфажай выргама. Эн кентурыш эн миксит. Сертенмас ан анантангас огельхэши нома катхиргак сильная идея для нового времени. Хош миксер тенгэннин ваш ан масванатар катрлек ямалак. Юр Шимонка Мурыгнутек Генан Кашроуш Ашлина Тршанво Ашонге Тите Неме Ненце Кеоне Донецка Кен Луганска Кен Варатен Республикат Запорожская Нкам Херсонская область от России Ты Хантен Маушена Тамашван Ваш от Генан Кашрок Фургат Ома Катхергат Нкам Рагьоса Снгергат История Гет В Энга Кан Кашроушен Фильм Донбасс Путь к миру Нкам Энгененет Кукин Айверет Пейкик Амгувис Вешлинет Нкам Ган Кашрок Роушинат кешит. Билибинок хатвашен энан кашрок фургынын кам гергав моот шашинат ковшор вот гашвашит конангама. Чукотский районок кашет корак туунинат варгынын кам гагьошин кашроушинат самам. Герем кисишинат мургин марау кшаушен роер эты. Овес ватхыргат расвангыргат ршенат гуврешкин муниципальный округок эквыкын нотакын кам намнаматкок анадырский округкен. Натакен оңын энан ергі паукен мурген нутен ұтғырып, әмен месі нынкашыр оқын атшымынкі видеоплатформак. Гатакен оңшен атф әңік мұтин әлік, янур гекешешінет хушит нэнэнергін ғырок.

0: Рекелин агреп в энгет гепкирсина тип энгет от хамга чукут кайпы. Гетип энгет над макан машанклекен акелит кушет. Так и нонгрг кетилиусин от гюшет от округен мен отаменьрак в энкин таменьга кашет куракан кам ансамбля кэргер он. Так и нонгрг ом ниссин от амгродкен оравиш от москвакен студией п Red Tape. Нкан миксертен мас ансит рвьешаван тейка кэрам мургнутекин Владислав Кузнецов. Хевиндельсин от программа ИП «Музконтент», президента Кенфонда ИП культурных инициатив. В энге кренвентенге турыш нэн энергиян овес ватьянван. Нкэн умкат центры ренмиксире унгат эргатак музейный центрак наследий Чукотки. Тор центрак ретхили унгат эмненэнет. Минка арагрэнь ветька орешканат культуранг амвагрган мургнутэкен. Эргапатьерганэнг амиксир Чукотка кен рхяма майнга мараквырган. Янра нэн энерг рэн ратвангат гёшен кашрокврыгат. Минка атри рекели синьгатэнг ам ратаменьгэш аньгат. Ангена, энантен мауш атмосфонатор катаракит певеток, еток, музеялты, минка кавете, рапан эунгатонгат, роэрат. Рергаван вантангат, турмиксиртен мас ан эргаток, ат ёшкау энгей ишхак нгракас эпэ вошкат венгок. Муткетагнакат эс атау эргатагнеты.
1: Радио Пурга.

я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Реклама на радио «Пурга». Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос. Планету невозможно было нормально увидеть. Она почти терялась рядом со своей звездой. Но астрономы нашли ее другим способом. Они услышали ее атмосферу. Точнее, увидели химический след. В студии Борис Медведев. Звезда Бета Пикторис находится примерно в 63 световых годах от нас. У нее уже были известны две огромные планеты. А потом нашли третью — Бета Пикторис Ди. Но проблема была в том, что она очень тусклая. Примерно в 100 раз слабее другой планеты этой системы. Поэтому искать ее как обычную светящуюся точку было крайне сложно. Вместо этого астрономы изучили свет звезды, который проходит через атмосферу планеты. Разные химические вещества оставляют в свете свои характерные следы. И по этим следам удалось понять, там действительно есть планета. Причем позже выяснилось, что она уже попадала на старые снимки. Просто ее никто не видел. Получается настоящая космическая игра в прятки. Планета была на архивных изображениях аж 10 лет, и мы просто не знали, что смотрим прямо на нее. В студии был Борис Медведев. До встречи в эфире!
1: Открытый космос.

Просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Совет для безупречно чистых окон. Когда моете стекло, одну сторону протираете тряпкой горизонтальными движениями, а противоположную – вертикальными. По направлению разводов вы сразу увидите, на какой стороне остались пятна, и доберетесь до идеала в два раза быстрее.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

думаю, ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Поскольку кроссовки в наше время давно вышли за пределы спортзалов и тренировочных площадок, их носят, как говорят, и в пир, и в мир. Однако при всей универсальности обуви она очень часто выглядит абсолютно неуместно. И тут самое время вспомнить старую добрую поговорку про то, что во всем хороша мера и, конечно, грамотные сочетания. Во-первых, не забывай, что кроссовки не туфли, они ни в коем случае не должны сливаться по цвету с брюками. И желательно, чтобы они не повторяли цвета куртки, рубашки или пиджака. Исключение составляют лишь белые кроссовки и белая футболка. Это допустимо. Еще один момент. Форма подошвы определяет ширину брюк. С кроссовками и кедами с плоской подошвой лучше всего смотрятся прямые джинсы полноценной длины. А вот с более спортивным и современным вариантом уместнее выглядят узкие укороченные джинсы. С широкими они будут смотреться чересчур массивно. Ну и, наконец, эксперименты с цветом шнурков годятся лишь для подростков. В остальных случаях это будет выглядеть нелепо.
0: Территория мужчин.
1: Про то, что на тренировке нужно нагружать мышцы до отказа, сказано не раз, и новички, твердо усвоив постулат, готовы уже на первом занятии буквально умереть под штангой. Однако не все так однозначно. Далеко не всем по силам выдерживать такой режим. Причем даже не физически, психологически. Не всегда мы переполнены энергией, чтобы выплеснуть ее в зале. Иногда и мотивация на нуле, и настроение плохое. И тут появляется соблазн пропустить тренировку. Все равно же я не смогу выложиться на все 100, чего время терять понапрасну. И вот так можно откладывать свою идеальную тренировку бесконечно долго. На самом деле тебе на пользу пойдет любая нагрузка, пусть и далеко не на пределе возможностей. Ты можешь сделать только кардио или же упражнения, которые никогда раньше не делал, для разнообразия. Одним словом, не будь узколобым и не превращай каждый сеанс тренинга в полный трэш. И тогда не надоест качаться еще много лет.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

На гербе Анадыря изображен улыбающийся медведь, который держит в когтях красную рыбу. Он символизирует мощь России и богатую природную среду Чукотки. Рыба в его лапах – это традиционный промысел жителей, а улыбка говорит об их радушии и гостеприимстве. В столице Чукотки, Анадыре, можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, наши дорогие путешественники! Сегодня наш маршрут ведет в город-легенду, город-герой, чье имя знает каждый – Волгоград.
2: Начинаем исследовать.
1: Это место пропитано историей, и поездка сюда – это важный и трогательный разговор с прошлым, который особенно ценен для семей с детьми школьного возраста. Сердце Волгограда – Мамаев курган и монумент «Родина-мать». Подняться сюда всем вместе значит не просто увидеть грандиозную статую, а всем сердцем почувствовать величие подвига. А в музее-панораме «Сталинградская битва» история оживает, становясь зримой и осязаемой.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Волгоград – это не только урок истории, это и радость открытий. После глубоких впечатлений отправляйтесь всей семьей кататься на Приволжской детской железной дороге. А в парке «Альпак» вас ждут пушистые дружелюбные животные, которые приведут в восторг и детей, и взрослых. И не пропустите один из лучших в стране – Волгоградский планетарий. Путешествие к звездам станет волшебной паузой вашей поездки. Важный совет родителям. Для малышей дошкольного возраста масштаб трагических событий может быть сложен для понимания. Лучше сосредоточиться на более светлых и игривых локациях. Их здесь предостаточно.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: А добраться просто. Из Москвы всего 2 часа лета, и вы на месте. Это путешествие, которое действительно объединяет поколения, давая и знания о героизме предков, и радость от совместного отдыха. Так что открывайте для детей историю, которая написана на этой земле, и создавайте свои собственные счастливые семейные истории. Помните, самые важные дороги – те, что мы проходим вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Сегодня приготовим салат с курицей, консервированной фасолью, морковью по-корейски и огурцом. Что нам понадобится? Куриное филе 350 граммов, фасоль красная консервированная 200 граммов, морковь по-корейски тоже 200 граммов, свежий огурец один средний, либо два небольших, соевый соус 3 столовых ложки, 1 чайная ложка молотой паприки, 40 мл подсолнечного масла, 100 граммов майонеза, соль и перец по вкусу. Как готовим? Куриное филе режем на небольшие куски и маринуем в смеси соевого соуса, паприки и перца примерно 1 час. Далее обжарим его на растительном масле, остудим и нарежем кубиком. С фасоли сливаем жидкость и промываем водой. Теперь соединяем в салатнике все ингредиенты – курицу, фасоль, морковь, огурец и заправляем майонезом. Добавим рубленную петрушку или кинзу и подаем к столу. За счет курицы и фасоли салат получается сытным и питательным, а морковь и огурец добавляют хруста. Идеальный баланс вкуса! Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. А огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Есть мнение, что выпитая во время или после еды вода разбавляет желудочный сок и тем самым мешает пищеварению. Давайте-ка посмотрим, что говорят по этому поводу исследования и выясним, что происходит с жидкостью, которая попадает в желудок вместе с пищей. Когда мы едим, желудок начинает активно выделять соляную кислоту и ферменты для переваривания пищи. Стоит отметить, что у нас желудок умеет точно регулировать уровень кислотности. Если вы выпили немного жидкости, он просто выделит больше сока. Это автоматический процесс, который отлично работает у здорового человека. Кроме того, вода не задерживается в желудке надолго. Например, 300 мл воды уйдут в кишечник примерно через 10-15 минут. Так что страх разбавить желудочный сок водой совершенно не обоснован.

Радио Бурга. И золото добывается веселее. Радио Бурга.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Одна из самых популярных стрижек в мире – боб. Короткий или удлиненный. Это вариация коры – идеальный выбор для женщин с прямыми тонкими волосами. И в этом году боб определенно занимает хитовые позиции. Поговаривают, что в далеком 1909 году парижский парикмахер Антуан де Пари, вдохновленный подвигами героини Жанны д'Арк, в точности повторил ее прическу. И дамы стали носить короткие волосы. В 20-х годах моду на боб задавали актрисы немого кино, ну а настоящая бобомания началась в 60-е. Именно тогда с этой стрижкой вышла на подиум знаменитая модель Твигги. Чтобы продемонстрировать стрижку боб во всей красе, сделайте прямую укладку. Термозащитный спрей и утюжок для волос вам в помощь. Хотя укладка волнами и продуманный беспорядок прически тоже смотрится очень эффектно. На улице плюсовая погода, душа радуется, а вот наша кожа не очень. Смена сезонов для нее всегда стресс, так, по крайней мере, считают косметологи. И они же нам напоминают о самых простых и эффективных домашних масках для лица. Это самая большая польза, которую вы можете принести своей коже. Начинаем день с компресса из ромашки. На ночь цветки заливаются кипяченой водой, а с утра эта настойка используется вместо тоника. Очень освежает. А перед сном можно сделать маску, которая питает и увлажняет одновременно. Столовая ложка меда, сок четвертинки лимона и чайная ложечка оливкового масла. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Радио Пурга.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство.

0: знаете ли вы?
1: Стук сердца издают клапаны при открывании и закрывании. Они создают характерные звуки, известные как систолический и диастолический стуки. Эти звуки можно услышать с помощью стетоскопа, и они являются важным показателем состояния сердечно-сосудистой системы.
0: Теперь буду знать.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: оживить на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как находить время? Просто отказывайтесь от дел, которые отнимают ваше время, энергию и внимание, а взамен почти ничего не дают.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

Радио номер один на Чукотке. Радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Lamborghini Countach – один из самых знаменитых суперкаров 70-х. Первый автомобиль этой модели был показан на Женевском автосалоне в 1971 году. А дизайн красотки разрабатывал Марчелло Гандини. Он же 5 годами ранее придумал внешний облик для Lamborghini Miura. На этот раз он удивил публику широкой формой автомобиля и дверьми, которые открывались вертикально. Плюс ко всему, Lamborghini Countach получила встроенный бортовой компьютер. Серийное производство модели запустили в 1974-м, правда, с некоторыми изменениями. Изначально предусматривался 5-литровый двигатель, но позже выяснилось, что он перегревается из-за плохого охлаждения. В итоге машины комплектовали движком на 4 литра, а в задней части корпуса появились большие воздухозаборники. А 5-литровые двигатели вернулись в середине 80-х. Модификация LP500S выпускалась в Lamborghini с 82 по 85. За это время продали 320 автомобилей.
0: Территория мужчин.
1: Мы, конечно, в курсе, что женщины в наше время строят карьеру наравне с мужчинами и активно занимают руководящие позиции. Возможно, в глубине души мы ими даже восхищаемся, но ровно до того момента, когда босс в юбке появляется в нашем собственном офисе. Вот это уже кажется реальная катастрофа. Хотя, судя по данным портала Superjob, не все так однозначно. Как выяснилось, есть и те, кому дама-начальница в кассу, таких 10%. При этом 47% россиян считают, что в руководителе важен не пол, а личные качества. Эти товарищи ждут от шефа человечности, а вот 43% сотрудников предпочитают все же сработаться с мужчиной. По их мнению, представители сильного пола менее эмоциональны, и с ними легче договориться, тогда как женщины предстают в их комментариях непредсказуемыми и скупыми на поощрение.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Село Снежное Анадырского района было основано в 1929 году как центральная усадьба первого на Чукотке совхоза «Снежное». Тогда же здесь построили первые жилые дома, лабораторию, склады и баню. Местные жители заготавливали древесину рябин, которых вокруг села видимо-невидимо, и меняли ее у морковчан на березу и лиственницу, которые шли на изготовление нарт и яранг. И по сей день жители Снежного живут одной большой семьей, любят принимать гостей и слушают радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: на кухлянки. Радио Пурга.
1: Звук по

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Клиенту не понравилась картошка. Он сказал, что она слишком толстая. Повар разозлился и решил сделать картошку настолько тонкой и хрустящей, чтобы клиент наконец перестал жаловаться. Клиенту понравилось. Очень. В студии Борис Медведев. О том, как появилась история одной из самых знаменитых закусок в мире. 1853 год. Ресторан Moon's Lake House в американском Саратога Спрингс. Повар Джордж Крам. И он готовит жареный картофель. Один из посетителей возвращает блюдо. Картофель слишком толстый. Крам делает новую порцию. Посетитель снова недоволен. Опять слишком толстый. Тогда повар решает: ладно, сейчас будет тонко. Он нарезает картофель практически прозрачными ломтиками, обжаривает их до хруста и добавляет соли побольше. И отправляет блюдо обратно. Расчет был простой. Ну, теперь-то точно не понравится. Но происходит обратное. Посетитель пробует и заказывает еще. Другие гости замечают закуску и начинают просить ее специально и себе. Так в ресторане появляется Саратога Чипс. А дальше идея постепенно расходится по стране. Появляются способы производить эти чипсы в больших количествах и продавать их не только в ресторанах, но и магазинах. Правда, история о том, что Крам впервые изобрел картофельные чипсы из-за капризного клиента, не считается доказанной. Рецепты тонко обжаренного картофеля существовали и раньше. Но именно история Крама стала самой известной. И он действительно сыграл большую роль в популяризации этого блюда. Ведь сегодня картофельные чипсы продаются по всему миру. Хотя все началось с человека, который просто слишком долго возвращал картошку на кухню. Да, из небольшой пакости надоедливому клиенту находишь новую идею. Хотя я бы лишний раз ни с кем не ругался. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире!
1: Все пошло не по плану.
0: Но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие мечтатели! Вы когда-нибудь представляли, каково это – стоять на мостике настоящего атомного ледокола или видеть, как солнце не заходит за горизонт целых 2 месяца?
0: Приземляемся в новом городе.
1: Сегодня мы отправляемся в сердце русского севера – в Мурманск. Это не просто точка на карте, это настоящая живая сказка для вашей семьи. Вы с детьми сможете подняться на борт легендарного ледокола «Ленин». Малыши с восторгом крутят воображаемый штурвал, чувствуя себя покорителями льдов, а вы рассказываете им, как это судно прокладывало путь другим кораблям. А потом прогулка к океанариуму, где арктические тюлени устраивают такое веселое представление, что смеется вся семья, забыв о будничной суете.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Здесь, на сопках Кольского полуострова, природа и история сплетаются воедино. Поднимитесь к величественному памятнику Алёше, чтобы увидеть Кольский залив как на ладони, и обязательно расскажите детям о мужестве защитников Заполярья. В местных музеях история оживает. Дети могут потрогать настоящие артефакты и узнать, как жили поморы. Летом устройте семейный пикник при свете полярного дня, когда время будто останавливается, а зимой укутайтесь теплые пледы в надежде поймать танец северного сияния.
0: Еду, куда хочу.
1: Наша страна огромна, и в каждом ее уголке скрыта магия. Мурманск доказывает, чтобы увидеть чудо, не обязательно лететь на другой конец света. Достаточно сесть в поезд или за руль, довериться маршруту и позволить себе удивляться вместе с детьми. Пусть этот маршрут станет вашим семейным ритуалом, поводом отложить гаджеты и просто быть рядом. Ведь именно в таких поездках рождаются самые крепкие традиции.
0: Путешествия без преград.
1: Планируйте путешествие с комфортом, долетите самолетом или выберите романтику поезда. Обязательно возьмите с собой в Мурманск теплые куртки. Даже в июле арктическая погода любит сюрпризы. А если есть машина, прокатитесь до Териберки, чтобы увидеть, где земля встречается с океаном. И не забудьте попробовать свежайшую северную рыбу на семейном ужине. Это настоящий вкус путешествия, который объединит за одним столом все поколения. Собирайте чемоданы, крепче держите за руки самых близких и отправляйтесь навстречу новым открытиям по нашей бескрайней стране.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Дай закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: если бы...
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы смотрите на яркий закат или зеленый лес, но ваш мозг рисует эту картину исключительно в оттенках серого, как в старом кино. Ваши глаза идеально здоровы, офтальмолог подтверждает 100% зрение, но мир вокруг остается монохромным. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые видят мир только в черном-белом, хотя их глаза абсолютно здоровые. Речь о реальном неврологическом феномене, известном как церебральная ахроматопсия. В отличие от обычного дальтонизма, здесь проблема не в сетчатке глаза, а в зрительной коре головного мозга. Нейроклиники в Германии и Великобритании активно изучают такие случаи, когда из-за особенностей развития или микротравм мозг просто перестает активировать зоны, отвечающие за распознавание цветового спектра. И да, такое восприятие имеет свои уникальные особенности. Глаза таких людей безупречно проходят все стандартные тесты на остроту зрения и физическое цветовосприятие. Мозг компенсирует отсутствие цвета невероятной чувствительностью к контрасту, текстуре и мельчайшим перепадам яркости. Многие из них становятся превосходными фотографами или художниками, работающими с тушью и углем, интуитивно чувствуя композицию. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы согласились увидеть мир в черно-белом цвете на целый месяц, чтобы обострить чувство контраста, или боитесь потерять краски радуги?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1932 год. Индия. Выборы. Избирательный пункт Бомбея. Избиратели задают странные вопросы.
4: Извините, а у вас там урна чистая?
5: Что вы, не сравниваете? Это же избирательная урна, необычная. Все в порядке.
4: Вы ее хлоркой обрабатывали, да?
5: Прекратите говорить ерунду.
4: А доси, доместосом, тем, что микробы убивает, да? Я, видите ли, забыла дома свои резиновые перчатки. И как теперь голосовать, я не знаю. Ну, может, вы сами тогда за меня, может, проголосуете? А?
3: Причина такого странного поведения избирателей была вовсе не в боязни инфекции.
6: Просто 24 сентября 1932 года в Индии право участия в выборах было впервые предоставлено касте неприкасаемых.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на радио Пурга.
1: Сегодня четверг, 1 октября. В студии Алексей Тесленко. Доброе утро. Европейская конфедерация волейбола официально допустила сборные России к участию в международных турнирах. Административный совет организации подтвердил решение Международной федерации волейбола о возвращении национальных команд. Данное разрешение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Конкретные условия реализации и механизмы участия будут разработаны и представлены на утверждение позже. Ближайшим официальным стартом для российских спортсменов станет Лига наций. Всероссийская Федерация волейбола уже получила соответствующий пресс-релиз от европейской организации. Правительство России выделит регионам дополнительные средства на регулирование популяции бурого медведя. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев сообщил о подготовке соответствующего распоряжения. Власти намерены исключить хищника из перечня лимитированных видов, чтобы субъекты могли быстрее принимать меры. Необходимость изменений продиктована статистикой. С весны этого года в стране зафиксировано не менее 22 случаев гибели людей от нападения медведей. Федеральный центр также корректирует нормативную базу для оперативного контроля численности животных на местах. Самолет авиакомпании Fly Dubai совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после попытки угона. Второй пилот напал с ножом на командира и попытался направить лайнер в пике. Пассажиры и экипаж обезвредили нападавшего, предотвратив катастрофу. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал инцидент терактом. Министр обороны Исраэль Кац подтвердил версию умышленной диверсии. Саудовские власти арестовали подозреваемого пилота для допроса. Авиакомпания призвала не спешить с выводами до окончания официального расследования. Все 180 пассажиров сейчас находятся в безопасности в аэропорту Табука. За ними уже вылетел резервный борт. Генеральные прокуроры стран Содружества независимых государств одобрили новую концепцию по возврату активов из-за рубежа. Решение приняли на 36-м заседании Координационного совета в Казани под председательством Александра Гуцина. Российский генпрокурор отметил эффективность взаимодействия, благодаря которой получилось арестовать имущество обвиняемых в хищениях в Казахстане и Таджикистане. Новая экспертная сеть станет платформой для заморозки и конфискации средств. В мероприятии участвовали главы надзорных ведомств семи государств Союза.

0: В дикой природе страны обитает около 4500 особей, которые сосредоточены преимущественно на востоке государства. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

91 день, 15 часов 53 минуты 52 секунды до нового 2027 года. Почему я решил так заранее об этом вспомнить? Да потому что это ровно 3 месяца, а это значит, что сентябрь официально завершился и в свои права вступил октябрь. Да, сегодня первое число, с чем я вас и поздравляю, на самом деле, через 2 месяца ровно уже официальная зима, там месяцок и Новый год. Так что, друзья, всем доброе утро, вот с такими настроениями мы и встречаем день сегодняшний. О погоде расскажу чуть позже, также гороскоп будет в этом часе, не пропустите. Ну а далее у нас совместная работа Анна Немченко и Михаил Стрэхам. Что с нами делает любовь?

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино -1, -4, малооблачно, без осадков. В Анюйске +1, -4, ясно, без осадков. В Певеке 0, -2, небольшая облачность, без осадков. На Айоне 0, -3, значительная облачность, осадков не будет. В Игвикиноте 0, -2, малооблачно, без осадков. В Биллингсе 0, -2, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Марково около 0, облачно, с прояснениями, без осадков. В Беринговском +1, +3, облачно, осадков не ожидается. В Проведение +1, +3, малооблачно, без осадков. В Лаврентия -1, +2, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Анадыре сегодня пасмурно, без осадков, ветер юго-западный, 3 метра в секунду температура воздуха, -1, +2.

0: факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему мы не чувствуем боли, когда стрижем волосы? Вы удивитесь, но та часть волоса, за которой мы следим больше всего, моем, расчесываем, сушим феном, в конце концов остригаем, это уже мертвый материал. Он состоит из кератина, то есть белка, образующего прочный стержень. Вот эта часть не имеет ни нервных окончаний, ни сосудов, ни клеточной активности. Все живое и чувствительное находится глубже, под кожей головы, в волосяной луковице или фолликуле. Именно там происходит рост волоса, его питание и пигментация. По сути, волосы – это то же самое, что и ногти – роговевшие структуры, выдавленные наружу нашей биологии. Это уже результат организма, но не живая его часть. Именно поэтому вы не чувствуете боли, когда отрезаете волосы, так же, как не чувствуете ничего при подрезании ногтей. Ну, если, конечно, не задевать кожу.
0: Территория фактов. Радио Пурга.

0: Гороскоп. Овны. Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическим. Ну а если вам надоело созидать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушение. Тельцы. Сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание. Правда, для этого придется что-нибудь сделать. Что именно, неважно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу. Близнецы. Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений. Раки. Сегодня вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь. Львы. Не тратьте свои силы на то, что, по вашему мнению, не имеет смысла. Неважно, что скажет по этому поводу человек, вас на эту работу подрядивший. Ваше время дороже его дурацких идей. Девы. Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете. Весы. Сегодня вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие, так от него будет хоть какая-нибудь польза. Скорпионы. Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками. Но, увы, придется речь готовить в письменном виде. Стрельцы. День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний не останется. Козероги. Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются. Водолеи. Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет. Рыбы. Сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Вниманию родителей и школьников Чукотки стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Она продлится до 25 октября. Принять участие в ней могут школьники с 1 по 9 класс, а также дошкольники, которым уже исполнилось 5 лет. Олимпиада проходит по образовательной платформе учи.ру. Это отличная возможность для ребят проверить и закрепить свои знания правил дорожного движения. Заходите на сайт дороги.учи.ру и участвуйте в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Инициатор олимпиады — управление МВД России по Чукотскому автономному округу.
0: Самый народный проект —
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
1: 2 80 11.
3: Радио «Пурга».

Друзья, время на часах 8.50, у микрофона Иван Семиклетов, вы слушаете Радио Пурга, и я напомню, что сентябрь закончился и вступил в свои права октябрь. Ну, а совсем скоро нужно будет вступить на рабочее место, сначала в рабочий кабинет, а потом уже и заниматься своими профессиональными обязанностями, потому что до начала рабочего дня у большинства осталось совсем немного времени, буквально 10 минуток, поэтому не опаздывайте и в любом случае одевайтесь теплее. О погоде я говорил и продолжу говорить уже в следующем часе, именно там мы с вами и услышимся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В аэропорту Кипервиема улучшили радиосвязь. Компания «Азимут» установила новый аэродромный радиолокатор S-диапазона. Как сообщает госкорпорация «Ростех», новое оборудование отличается высокой надежностью, точнее определяет положение воздушных судов и повышает качество передачи данных. Радар также уменьшает нагрузку на диспетчерские службы и позволит увеличить пропускную способность аэропорта. Среди других преимуществ разработки – быстрая замена узлов, малые габариты и низкий уровень энергопотребления. Ранее компания установила в авиагавани высокотехнологичный радиомаяк. Он помогает самолетам ориентироваться в полете и при заходе на посадку. Оба изделия приспособлены к работе в экстремальных условиях и просты в эксплуатации. Как подчеркнули в госкорпорации, такое оборудование особенно важно для Чукотки, где авиация играет ключевую роль в транспортном сообщении. Техника здесь должна быть надежной и не зависеть от постоянного присутствия специалистов. Добавлю, что такой же радиолокатор успешно работает на Курилах, в Махачкале, Грозном и других населенных пунктах России, а также в Абхазии. Жители Чукотки напишут спортивный диктант. 4 октября округ присоединится ко всероссийской спортивно-просветительской акции. Как сообщает Департамент физической культуры и спорта, в этом году будут работать 15 очных площадок. Они откроются во всех административных центрах. Вопросы диктанта посвящены истории и современности российского спорта, олимпийским достижениям, известным атлетам и физической культуре. Проверить, насколько хорошо вы знаете тему, можно и онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции sportdiktant.ru. В этом году в качестве образовательного материала было записано 8 видеолекций с участием прославленных спортсменов. По всей стране и за рубежом будут работать более 1400 площадок. Напомню, впервые всероссийский спортивный диктант прошел 5 октября прошлого года. Тогда его написали более 250 тысяч человек. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, повышение знаний о физкультуре, спорте и Олимпийских играх. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 3 года. Расходы в 2027 году составят около 48 триллионов рублей. Дефицит запланирован на уровне 5,5 триллиона. На здравоохранение направят более 7 триллионов рублей. Детский бюджет превысит 10 триллионов. Также предусмотрено финансирование строительства 150 новых школ к 2030 году. Материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции для поддержки семей. И в завершении выпуска. Крысиная лихорадка угрожает туристам в затопленном Таиланде. Министерство здравоохранения страны предупредило об инфицировании луж лептоспирозом из мочи грызунов. В зоне бедствия уже зафиксировано более 3000 случаев заболевания. 40 человек погибли. Среди пострадавших есть граждане России. Первые симптомы напоминают грипп.

0: До скорой встречи, говорит нам Роман Белых, группа «Звери». Ну да, с ними когда-нибудь обязательно услышимся вновь в эфире. Ну а теперь с вами я, зовут меня Иван Семиклетов. Всем привет и отличного вам настроения. Утро продолжается, рабочая неделя тоже, хотя уже потихонечку ближется к завершению. Четверг сегодня у нас, а завтра уже пятница, поэтому можно уже начинать строить планы на ближайшие выходные. Ну а что касается планов на этот час, то обязательно сыграем викторину с вами, послушаем интересную программу и узнаем чуть больше о том, какие женщины, как с ними взаимодействовать. «Территория женщин», так называется программа, я озвучу на середине часа. Ну и, конечно, много классной музыки. Это Люся Чеботина, Игорь Николаев, Газел Бразер, Женя Трофимов, Мадонна, Оппенбах и многие-многие другие.
1: Радио «Пурга».

0: Погода на радио Пурга.
1: И если вчера в основном минусы были в прогнозе погоды, то сегодня чередуются минусы с плюсами. Ну, плюсы тоже, скажем так, не сильно большие. Билибино вот сегодня, например, минус 1, минус 4, малооблачно, без осадков. В Анюйске плюс 1, минус 3, ясно, осадков не будет. 0, минус 2 в Певеке, небольшая облачность, без осадков. На Айоне 0, минус 3, значительная облачность, осадков не будет. 0, минус 2, малооблачно, без осадков в Игвикиноте. И в Биллингсе примерно такая же погода, 0, минус 2, облачно, с прояснениями, без осадков. Марково минус 1, плюс 1, облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. В Беринговском плюс 1, плюс 3, облачно, без осадков. В Проведении плюс 1, плюс 3, малооблачно, без осадков. В Лаврентии минус 1, плюс 2, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Анадыре сегодня пасмурно, без осадков, ветер южный 3 метра в секунду, температура воздуха минус 1, плюс 2.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Классический блейзер – это та вещь, которая должна быть в вашем гардеробе и в 25, и в 35, и в 55 лет. Этот стильный жакет никогда не выйдет из моды, всегда будет оставаться универсальной вещью. Просто накиньте его на плечи, когда на улице подул ветер, и ваш образ будет превосходным. По сути, блейзер – это жакет, который существует сам по себе, а не продается в комплекте с брюками. Он добавляет строгости джинсам, и такое сочетание становится подходящим для офиса. Кстати, в деловой обстановке удачно будут смотреться не только классические синие и черные, но и светло-бежевые модели жакетов. Чтобы соблюсти дресс-код, выбирайте к ним брюки в тон. А еще блейзер прекрасно гармонирует с легким платьем, свободными брюками и мини-юбкой. Что касается кроя, то он не должен быть слишком свободным. Модели оверсайз удачно выглядят лишь на страницах глянца, а вот в жизни часто смотрится мешковато. Чаще всего платок красуется на нашей шее в прохладную погоду, но если задержаться у зеркала на пару минут, то способов украсить себя аксессуаром найдется гораздо больше. Приверженцам классики наверняка понравится идея сделать из платка красивый бант на шее, а вот любительницам декотированных нарядов точно пригодится вариант ношения платка, как предлагает модный дом DKNY. Для этого сложите платок треугольником, чтобы один конец немного выступал из-под другого. Набрасываем его на плечи, концы скрещиваем сзади и завязываем их снова спереди на шее маленьким узлом. Задача выполнена. У вас появилось объемное шелковое ожерелье, и интрига откровенного наряда сохранена. Территория женщин.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Ну а самолетам, о которых пелось только что, 20 литров бензина или дизеля, конечно, совсем не нужны, зато нашим слушателям, я уверен, очень даже. И сегодня мы играем вместе с Натальей. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: 20 литров бензина либо дизеля надо вам?
2: Конечно.
1: Но для этого нам надо, чтобы вы правильно ответили на наш вопрос. Вы готовы?
2: Да, давайте попробуем.
1: У вас настроение как, хорошее?
2: Хорошее.
1: На победу настроены?
2: Ну, я постараюсь.
1: Правила все знаете?
2: Знали хорошо, но иногда память подводит.
1: Будем надеяться, что сегодня никто и ничего не подведет, и вы ответите верно. Но наш вопрос звучит сегодня так. Можно повернуть одновременно. В нашей свежей задаче вы подъехали к перекрестку, но и встречный водитель, не пропуская вас, приступил к повороту налево. Можно разъехаться с ним правым бортом прямо сейчас, ведь места достаточно. Или нужно дождаться, пока машина с прицепом освободит проезжую часть?
2: Ну, я тут сразу отвечу.
1: Давайте сразу отвечайте.
2: То нет, нельзя. Нужно дождаться, когда освободит автомобиль с прицепом.
1: Чего это?
2: У меня был очень хороший инструктор, да, который, он сделал прямо акцент на поворотах, что ты должна сначала доехать до своей полосы, только потом повернуть. Здесь, получается, я выезжаю на проезжую часть, ну, навстречку. Вот, поэтому я до сих пор помню эти слова на перекрестках и очень благодарна своему инструктору.
1: Это как в кино, знаете, вот бывает, особенно в спортивных драмах или где-то еще, когда приходит какой-то такой момент долгожданный, от которого зависит все, и главный герой флешбеками вспоминает, да, как тренер учил его и говорил, вот здесь нужно сделать так-то, так-то, вы сделали, а приведет ли вас это к победе, мы узнаем прямо сейчас.
2: Хорошо.
1: Потому что разъехаться по такой территории было бы можно на перекрестке без разделительных полос. В этом месте из-за газона образовалось несколько пересечений проезжих частей, и поворот короткой траектории станет для вас нарушением пункта 8.6 ПДД, ведь выезжая из нижнего правого пересечения, вы будете двигаться во встречном направлении, что запрещено. Выход один – дождаться, пока встречный автомобиль проедет перекресток и повернуть более крутой траектории через дальний конец перекрестка. Вы ответили абсолютно верно, вообще везде, и даже описали, у вас правда был хороший инструктор,
2: да.
1: И классно, что вы все это запомнили. Поздравляем вас с победой. Спасибо. И, конечно же, ждем приветов.
2: Ну, конечно, в первую очередь инструктору своему передаю привет. И всем радиослушателям хорошего настроения. Сегодня четверг. Замечательная погода.
1: Вам тоже прекрасного настроения. Спасибо большое за игру. Еще раз поздравляем вас с победой в нашей викторине «Езда по правилам». И видите, как хорошо, когда классный инструктор рассказывает, объясняет, а еще и на практике говорит, нет, дальше едь, потому что будет нарушение. Но главное все это еще и запомнить, а потом применять в реальной жизни.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Ну, а мы любим кое-что здесь на волнах Радио Пурга, и вы, я уверен, тоже, поэтому и слушаете нас, тем самым отмечая сегодняшний праздник. Но не буду томить сильно, Международный день музыки отмечается 1 октября. Ну, а этого добра у нас очень много, и мы послушали только что Татьяну Куртакову с треком «Одного», а вот далее у нас в эфире Сони Фадера, Дот и Поппи Бэском с треком «Think About Us». Но не только ими мы ограничимся, там Дима Билан в этом часе еще, и Бауса, и многие-многие другие. Так что не переключайтесь, будем праздновать таким образом.

Реклама на радио «Бурга». У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11. Объявляется режим экономии энергии. Радио «Бурган».

0: 9.52 на часах студийных, час завершается потихонечку, но не расстраиваемся, потому что впереди вас ждет выпуск новостей, и все самое важное к этому часу обязательно Алексей Тесленко расскажет буквально через несколько минут, а если точнее, то в 10.00 уже будет здесь, как так, с новостями, а потом продолжу. Я, зовут меня Иван Семиклетов, вы слушаете Радио Пурга, всем еще раз доброе утро.
1: Радио Пурга.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке нашли новые петроглифы. В долине реки Пектемель обнаружили более 30 наскальных рисунков. Как сообщает информагентство Чукотка, накануне состоялась пресс-конференция «Наскальное искусство Чукотки. Цифровая эпоха археологических исследований». Ученые рассказали об итогах экспедиции к памятнику наскального искусства на реке Пектемель.
2: Мы на сегодня говорим, что мы нашли много наскальных рисунков, но еще не все. Мы уже понимаем какие-то закономерности, где они расположены. Поэтому мы можем на следующие сезоны полевых работ заложить какую-то программу разведок, которая позволит найти новые рисунки. Понятное дело, что мы вряд ли найдем такой же роскошный памятник, как основное скопление Кен-и-Куль, но, тем не менее, некоторые шансы у нас есть. Вот в этом году в ходе вот этих плановых разведок в конечном итоге вот удалось найти и документировать, и картографировать в том числе еще одно новое местонахождение наскального искусства. Мы фактически не ожидали, что появится много новых рисунков. Наша задача сформулировалась как найти и оцифровать то, что уже известно. Но в процессе этой работы начали появляться новые неизвестные ранее изображения. И в конечном итоге уже вот за вот эти вот 4 сезона мы нашли 99 поверхностей с ранее неизвестными, нигде не фигурировавшими наскальными рисунками.
1: Петроглифы долины реки Пектемель, в переводе с чукотского «Сломанные полозья» – самый северный в Азии памятник наскального искусства, который расположен за полярным кругом. В Государственной Думе России появились два новых комитета. Депутаты утвердили структуру для работы 9-го созыва. Теперь в Нижней Палате парламента функционируют 34 комитета и 4 постоянные комиссии. Новые органы займутся вопросами уголовного и административного законодательства, а также цифровым развитием и искусственным интеллектом. Также отмечу, что председателем Госдумы вновь избран Вячеслав Володин. Он призвал депутатов консолидироваться ради развития страны. Пентагон официально объявил о завершении антитеррористической миссии в Ираке. Операция «Непоколебимая решимость» против запрещенной в России группировки «Исламское государство» стартовала в 2014 году. Войска коалиции полностью выведены с авиабазы в Эрбиле. Дальнейшую безопасность страны обеспечат иракские силы самостоятельно. Соединенные Штаты продолжат оказывать разведывательную поддержку и проводить совместные учения. Отмечу, что решение о сворачивании миссии было согласовано Багдадом и Вашингтоном еще в 2024 году. И в завершении выпуска. Пензенская область третий год подряд лидирует по продажам средств от облысения. Как сообщает Мир 24, за полгода там купили примерно 18 упаковок на 1000 жителей. В тройку лидеров также вошли Алтайский край и Амурская область. Всего в регионе приобрели 1 200 000 таких препаратов. Рынок вырос почти на 10%. Общая сумма покупок составила более 1 миллиарда рублей. Данные основаны на статистике системы маркировки товаров «Честный знак». На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Живое радио Чукотки. Радио «Пурга».

Ирина Темникова с треком «Импульсы» только что в начале нового музыкального часа. Ну а мы вам передаем импульсы позитива, хорошего настроения, классной музыки и вообще всего, что так или иначе делает этот день намного лучше. Нюша у нас далее, ее трек «Ядовитая» газовать будет. Юлия Зивер также в этом часе. «Холдфлейм» тонуть будет, но... только в песне, не переживайте. И танцевать Сергей Лазарев. В общем, все пределы. Так что, друзья, тоже найдите себе занятия сегодня по душе. Ну, будь то работа, завершение дел. А может быть, просто ничего не делание. Вы можете себе этого позволить. Завидую ли я вам? Чуть-чуть. Но, с другой стороны, наслаждайтесь. День сегодня прекрасный. 1 октября. Сегодня... начался новый осенний месяц на часах 10:07, а слушаете вы радио «Пурга».

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня 1 октября в Билибино минус 1, минус 4, малооблачно, без осадков. В Анюйске плюс 1, минус 3, ясно, осадков не будет. В Певеке 0, минус 2, небольшая облачность, без осадков. На Айоне 0, минус 3, значительная облачность, осадков не будет. В Игрекиноте 0, минус 2, малооблачно, осадков не ожидается. В Биллингсе 0, минус 2, облачно, с прояснениями, без осадков. В Марково около нуля, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Беринговском плюс 1, плюс 3, облачно, осадков не ожидается. В Проведении плюс 1, плюс 3, малооблачно, без осадков. В Лаврентии минус 1, плюс 2, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анадыре пасмурно, осадков не будет, ветер южный 3 метра в секунду, температура воздуха минус 1, плюс 2.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: знаете ли вы?
1: Раф кофе был создан в России и быстро завоевал популярность благодаря своему необычному вкусу и текстуре. Этот напиток стал символом российской кофейной культуры и часто подается в кафе по всей стране.
0: Теперь буду знать.
2: Радио «Пурга».

Да, ну, тону, но утром где можно тонуть? Только в чашке с кофе, потому что иначе настроиться на этот день очень сложно. Кстати, сегодня Международный день кофе отмечается, поэтому сделайте перерыв в работе, сходите в любимую кофейню, ну, либо просто три в одном у вас где-нибудь в ящике завалялось, тоже подойдет. Так что, друзья, сегодня кофе в приоритете, потому что праздник такой, и отмечаем мы его сегодня, 1 октября.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Сахарный диабет – заболевание со множеством осложнений. Обнаружить его на ранних стадиях помогут диспансеризация и профилактический медосмотр. Бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления. Пациентов с сахарным диабетом ставят на диспансерный учет для профилактики осложнений и коррекции лечения. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 или на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Sagas-Med». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.
3: Маркет.

0: А если вы хотите залечить чье-то, возможно, раненое сердце, то классный способ отправить этому человеку открытку настоящую, физическую, подписать ее, пожелать что-нибудь интересное и желательно с локального места, где вы находитесь. Да, придет не сразу, но поверьте, когда пройдет несколько дней, неделька, а то, может, и месяц, я не знаю, куда вы будете отправлять ее, это будет очень приятно, и все раненые сердца обязательно заживут и затянутся, потому что человек поймет, что вы о нем думаете. А почему и зачем именно сегодня? Да потому что день рождения почтовой открытки отмечается 1 октября.
1: И золото добывается веселее. Радио Бурга.

Друзья, а у нас в следующем часе уже будут гости. Точнее, они уже пришли к нам, но в эфир ворвутся в часе следующем, сразу же после выпуска новостей. Дело в том, что в начале сентября чукотские школьники впервые стали победителями всероссийского финала «Зорницы 2.0». Команда «Граница» вошла в состав армии «Амур», которая одержала победу в решающей встрече. Как ребята готовились к игре? Что оказалось самым сложным на полигоне? Как удалось работать с участниками из других регионов? Все это обсудим в прямом эфире с членами команды Анастасией Костевич и Валерией Лоскутовой и руководителем направления по патриотическому воспитанию движения «Первых» Екатериной Тереховой. Не пропустите в следующем часе сразу после 11-часового выпуска новостей.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Для юных жителей Анадыря создали игровое пространство. Детский «Умка-центр» открывает свои двери в музейном центре «Наследие Чукотки». Как сообщили организаторы, историю, культуру и краеведение будут изучать через игру. Для ребят подготовили интерактивные зоны и мастер-классы. Можно будет рисовать, лепить и делать различные поделки. В центре также обустроили место для семейного отдыха после посещения выставок. По замыслу организаторов, новое пространство поможет детям почувствовать себя в музее свободнее, а родителям провести время вместе с ними. Центр рассчитан на посетителей старше 6 лет. Его открывают в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Гостей приглашают на открытие сегодня в 16:00. На Чукотке начнут готовить кадры для отрасли беспилотной авиации Дальнего Востока. Класс по управлению дронами появится в Центре опережающей профессиональной подготовки. Его создают по инициативе Народного фронта при поддержке Минпросвещения России. Для занятий выделили несколько площадок на базе многопрофильного колледжа. Технику на сумму около 3 200 000 рублей безвозмездно передал форпост помощи. О комплектации рассказал куратор проекта Александр Сериков.
2: Это 5 симуляторов на ноутбуках, причем достойного качества. Видеокарта очень хорошая, процессор. С этим классом появится очень достойный симулятор, которого у нас даже, например, нет. Кроме этого, они поставляют дроны 75-го класса. Это маленькие дроны для учебных полетов, для гонок, для участия в соревнованиях, которые официально устраиваются. Уже есть федерация гонок, дронов и так далее. И есть дроны-конструкторы. Дроны FPV, то есть от первого лица в очках. Есть дроны с пульта зрительно, визуально управляемые. Что же конструктор? Это составные части, которые можно собрать, запустить, отработать, разобрать. То есть идет отработка именно слесарно-сборочных операций по этим дронам. Полетная трасса там же в комплекте. Наборы для спортивных соревнований. Дрона футбол, дрона баскетбол. Мы уже 15 сентября получили как раз 2-3 конструктора. Остальное формируется, в дороге идет еще оборудование. Нам прислали в рабочем порядке для ознакомления программу продолжительностью 108 часов. Программа в полном объеме, мы сейчас ее изучаем. Определен срок обучения, он 9 недель составляет. Определены категории слушателей этой программы. Это начиная от старшеклассников 10-11 класс, далее студенты учебных заведений, в том числе среднего профессионального образования, и в принципе лица более старшего возраста. Ограничений по возрасту нет.
1: Занятия планируют начать в декабре этого года. Пройти обучение сможет любой желающий с 14 лет. Савеловский суд Москвы арестовал почти 61% акций компании «Евротранс». Активы принадлежат председателю совета директоров Игорю Мартышову и трем топ-менеджерам. Их обвиняют в мошенничестве и хищении топлива у подмосковной полиции. Общее количество арестованных бумаг превышает 70 миллионов штук. Ранее фигуранты дела были заключены под стражу. Как сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк, трое сотрудников полиции, которые причастны к делу о хищении топлива, уволены из органов внутренних дел. И в завершение выпуска. Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат под названием «Аллергарда» также предотвращает сопутствующую пищевую реакцию. Технология основана на неаллергенных структурных элементах белка. Она предназначена для профилактики и лечения аллергического ринокондюнктивита. Регистрация открывает доступ к более безопасной иммунотерапии для миллионов россиян, которые страдают от сезонной аллергии в период цветения деревьев. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Олег Кравченко. И совсем недавно в этом месяце завершилась «Зорница 2.0». Отряд «Граница» принес Чукотке первую победу. Они выступили в составе армии «Амур», которая выиграла финальный бой Всероссийской военно-патриотической игры. И сегодня у нас в гостях руководитель направления по патриотическому воспитанию движения первых Екатерина Терехова.
2: Всем добрый день.
1: И участники отряда «Граница», командир отряда Анастасия Костевич с позывным «Ворона».
3: Здравствуйте.
1: И медик отряда Валерия Лоскутова, позывной «Сойка».
4: Здравствуйте.
1: Добрый день всем, да. И, Екатерина, расскажите сначала, что такое «Зорница» вообще, что она из себя представляет?
2: «Зорница 2.0» — это масштабная военно-патриотическая игра, которая проходит у нас по всей стране при поддержке движения первых, юноармии и центра «Воин». В этой игре очень современные технологии, это также ребята могут применять дроны БПЛА, лазертаг применение. То есть, если прямо говорить простыми словами, это советская игра «Зорница», в которой играли все в детстве, но сейчас с современными новыми технологиями. Вот как-то так. В этом году у нас участие в «Зорнице 2.0» в Чукотском и на автономном округе показало высокие результаты. У нас приняли участие более 1300 участников с Чукотского автономного округа.
1: А вообще принимают участие все субъекты Российской Федерации, да?
2: Да, все верно. У них есть несколько этапов, и начинается это все с отборочного этапа, потом идет муниципальный, региональный, которыми организаторами являлись мы, движение первых юноармия. И после чего у нас идет окружной, но в этом году, к сожалению, окружного этапа не было. И сразу же ребята у нас приступили к финалу после регионального этапа для старшей категории.
1: И получается у нас в финале самом, который проходил в Волгограде, да?
2: Да, все верно.
1: Принимают участие самые-самые со всей страны.
2: Да, все верно. Это лучшие участники, лучшие команды, отрядом их они называются, которые победили в региональном этапе, либо вот в окружном. Получается, у нас собирается 89 субъектов на финале.
1: Девушки, расскажите, когда вы узнали, что вы победили, что вы почувствовали, как это было?
4: Честно говоря, для нас это была неописуемая радость. Мы были настолько удивлены этому, что это были неописуемые.

0: чувства. Мы понимали, что эта победа досталась нам огромным трудом и очень рады, что смогли показать себя и наш регион.
1: Я вот вообще хочу добавить, у нас получается, когда вот мы победили, я в этом моменте не участвовала в самом финале, я была вот именно в тех сборных тройках, которые собирали по 10 человек, чтобы вот как раз-таки отправить на поле. Я уже понимала, что, ну, оставалась минута, и, ну, за эту минуту там у нас выводили этих ребят буквально за каждые 5 минут, и я бы уже на поле не вышла. Я звоню маме. И когда вот объявили, что мы выиграли, я вот свою радость в слезах встречала эту победу просто с мамой, кричала об этом. У меня еще в кармане была граната, которую там раздавали. Я ее не использовала, не получилось. Я уже после победы ее использовала и кричала: «Мама, я кинула гранату!» Короче, было очень вот, эмоции были невероятные.
2: Ну, а для команды «Граница» это же первая победа вообще, да? То есть, и что она значит вот для ребят? Ну, сегодня мы вдвоем пришли, сколько у вас вообще было в команде? И что для ребят эта победа?
1: Ну, у нас в команде было 10 человек. А, так получилось, что 9 из них вот на Санадре, и один из них мальчик Кирилл, он с Агвикенота. Он заменял, потому что нас не хватало одного человека, и мы ему очень благодарны за это. Ну, а для команды это просто невероятные эмоции. Это также стимул для следующего года, то есть желание опять побывать там, желание пройти через это еще раз, потому что это правда. Но это не описать словами, просто было очень круто.
2: Ну, получается, вот этой игре предшествовала некая подготовка же, да? И вот вы сейчас сказали, что парень был из Игвикенота. Как у вас получилось взаимодействие на финальном этапе, чтобы все слаженно получилось? Как вы готовились?
0: Ну, честно говоря, тренироваться было достаточно нелегко, потому что у нас не так много возможностей, как, допустим, у той же самой Москвы. У нас не очень много и финансов, и в целом возможностей, но мы буквально выжимали максимум из всего, что есть. И вот с мальчиком Кириллом было сработаться очень хорошо. Он нам давал советы, ведь он уже не первый год, и мы ему за это благодарны.
2: А как получилось, там, получается, же была сборная армия, да, в которой вы участвовали, это армия «Амур». Сколько там было человек, и как сложно было взаимодействовать, сработаться с ребятами из других регионов?
1: Я бы сказала, наоборот, сложно было не сработаться, потому что там вот участие в самой «Зорнице», оно является вот командным таким важным, что если бы выходили поодиночке, к победе просто не пришли. И то есть мы достаточно быстро воздружились, да, вначале было страшно, но в итоге нашли, конечно же, общий язык и начали работать вместе.
2: Ну вот вы сказали, что трудно, да, было победить, тяжелая победа была. Что было самым сложным?
0: Наверное, лично для меня, не знаю, как для других, но мне было тяжело сдерживать эмоции, потому что это правда, это было так неописуемо. Мы переживали за каждый момент, за каждого нашего участника, за каждый ход событий, и мы не могли предугадать ничего. И, наверное, это было самым теплым чувством и радостью для всей команды. Да не только для команды, для каждого взвода, для каждой армии.
2: Ну, то есть, получается, когда нужно вот четко выполнять задачу, а вокруг что-то происходит, куча народу, да, шум. Я даже не представляю, на самом
0: да,
2: деле.
0: Эмоции, и эмоции просто много, зашкаливают.
2: Их нужно победить, да?
0: Хладнокровие сохранять в этой ситуации, я считаю, просто невозможно.
2: Но победить нужно, в первую очередь, себя, потом уже. У меня вопрос к Анастасии, как к командиру. Были ли какие-то моменты такие, что вот прям есть задача, есть план, но нужно срочно сейчас принять решение, вот прям сиюминутно, и что-то было такое?
1: Я бы не сказала, что такой момент был именно как для командира, для меня, но вот конкретно как личности меня такой момент был. Вот мы, получается, у нас не в финале, а вот когда была военно-тактическая игра в ИТИ, там был один момент, что у нас враг отобрал нашу точку, и чтобы ее, ну, опять перехватить и вернуть на нашу сторону, я со своим отрядом отправилась, естественно, туда. Вот, в итоге весь отряд перебили просто, ну, истребили на дороге, мы даже не дойдя до этой точки, но я успела спрятаться в кустах. Был уже где-то 11 час ночи, у нас игра длилась до 3 часов ночи, вот, и поэтому было темно, не видно абсолютно ничего. Я спряталась и слышу, как враги собираются переходить, то есть отступать и двигаться к следующей точке. Я думаю, Вот тот самый момент. Мне либо ждать подкрепления, либо прям нападать, чтобы седьмая точка, которая, на которую они собирались, была перехвачена нами. Я думаю, что делать? Там еще был судья один, и он говорит, ну, давай, пробуй что-нибудь, делай. Я такая, ладно, хорошо, выбегаю и начинаю в них всех стрелять, а они собрались одной кучкой, и поэтому просто все дисквалифицировались, как сказать, с игры. То есть в лазертаге так работает, что если ребята соберутся одной компанией, то есть будут все вместе, то их просто отрикошетят, и все будут 200, как сказать. Вот. И поэтому, ну, меня в этом все равно убили, естественно, потому что там кто-то в кустах остался сидеть. Но я все равно счастливая, пошла там на базу говорить, что вот отряд, как сказать...
2: Ликвидирован.
1: Ликвидирован, да, вот, спасибо.
2: Ну, такой командир, да, боевой, за которым можно идти. Ну, это вот командир, а Валерия, вопрос тогда такой, это же все, ну, по сути, не по-настоящему. Для чего нужен был медик? Какая его задача была?
0: Ну, медик, нужен был, ну, вот личные испытания были, и там я вместе со своей напарницей, Аней Потворовой, наша задача была спасти 3 людей. На самом деле это было нелегко, хочу сказать, потому что... Нас там ждала небольшая подстава, что случилось так, что моего 2 медика убили. Я была одна, поэтому было очень тяжело. А если смотреть, вот взять ту же самую военно-тактическую игру. Там медики ходили на госпиталь, то есть если взять вот эту вот игру 3 дня, мы были на точке, поставили там госпиталь, и там мы работали медиками. Мы воскрешали людей, мы им оказывали помощь, и те люди, которые были ликвидированы, они приходили к нам, мы их лечили, и они также шли завоевывать остальные точки.
2: А какая-то была подготовка? То есть это, ну, нужно личные, да, какие-то, то есть это наложить шину, там что-то такое, да, было? Или какие там были задачи у медика, прям прикладные, или такого не было?
0: Нет, было, то есть нам не давали сильно больших каких-то сложных задач, чтобы это все было быстро. Нам, наш судья, то есть у нас было там 4 медика, и один из них был старший медик. Он отвечал за всех, давал команды, кто куда идет, кому помогает. И был также судья, который смотрел, как мы справились, и уже оживлял участников. Он раздавал раненым карточки, и там были ранения. Было ранение руки, плечо, ранение руки, предплечье, левое, правое, ранение ног, также бедро, либо голень, также правая, левая нога, ранение груди и ранение головы. То есть там всего нужен, всего 2 элемента у нас. Это турникет и бандаж.
2: А, ну то есть вы в соответствии с этими карточками должны были, ну, определенную помощь оказать.
0: Да, вот допустим, мне чаще всего, не знаю почему, попадалась именно нога. Я часто оказывала помощь левой ноги. И там помощь заключается в чем? Просто наложил турникет, затянул его, что на самом деле чуть-чуть больновато. Наложил бандаж на ранение и все, даешь судье участника, и его оживляют.
2: А какую задачу выполнял отряд «Граница», наш отряд? Вообще, была какая-то конкретная задача именно для отряда в рамках вот этой игры?
0: Ну, конкретно для отряда я бы не сказала. Скорее, мы там все работали слаженно, всей армией. Мы помогали друг другу на каких-то разных точках. И не было такого, что, допустим, Чукотка идет туда, Магадан туда, и вот это вот все. Такого не было. Мы помогали всем, и хочу сказать, что был вот один момент на финальном бою. Нас собрали 30 человек, как все группы. Там оказалась я и еще пару ребят из нашей команды. Нас посадили в ПТС. Это такая военная машина, которая может переправляться по воде. И, сидя в ней, нас повезли к стране Камы, то есть где вот они сидели, где их возрождали, где они выходили в бой. Нас высадили там, мы зашли с их спины и отстреливали их там. То есть это как бы был очень захватывающий момент, там были такие эмоции. Мы засели на их точках, ближайших к ним, и просто их отстреливали, а они даже не понимали, откуда идет огонь, они просто нас не видели. И вот там я была с одной девочкой, мы сидели в доме, отстреливались. Там была только я и она, и мы, наверное, там человек 10 ликвидировали, и это были неописуемые эмоции.
2: Это какая-то такая десантура такая, да, десантная операция в тыл врага.
0: Да-да-да.
2: А чему вас научила Зорница, вот, ну, личности, как личности вашим? Как это было?
1: Ну, скорее, Зорница, она... Вот, наверное, касаемо нашей команды, она научила нас доверять друг другу. То есть, если раньше бы человек, который... Ну, конечно же, это все в шутку, но если бы человек ошибся, ему там чуть-чуть посмеялись, там, постебали, вот. Но сейчас, наверное, наши ребята бы указали на эту ошибку и сказали бы, как сделать лучше. То есть...
2: И помогли, кажется, бы, да?
1: Да, да, помогли. Вот, знаете, есть у Зорницы 2.0 девиз «Здесь рождается характер». Вот, мне кажется, вот этот девиз, правда, является истинным.
2: Как считаете, у отряда «Граница» характер появился?
1: Да, я думаю, точно появился.
0: Еще хочу добавить, что я считаю, что мы научились пониманию и наконец-то поняли, что такое работать командой по-настоящему. Потому что на любом испытании мы понимали, что мы можем положиться на нашего сокомандника. Мы чувствовали плечо товарища и могли положиться на него в абсолютно любой ситуации.
2: Мы немножко пообщались перед эфиром. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как вообще состав армии, из чего состоял? Сколько человек, сколько взводов, рот?
1: Ну, получается, всего на Зорницу приехало 960 человек. Эти 960 человек по жеребьевке поделились на 4 армии. В каждой армии 240 человек. Вот, так вышло, что в нашей армии Амур, весь Дальний Восток и Сибирь. Вот таким, такой вот мы компания собрались. Вот, эта армия, каждая армия делилась на 2 роты. У нас она была 4-я и 3-я, потому что 1-я и 2-я были в КАМе. Мы там работали, бывало, время союзами. И в каждой роте также присутствовало по 4 взвода, а каждый взвод делился на 3 отряда, где каждый отряд делился по 10 человек. То есть там вот такая вот цепочка происходит. Но вот если так говорить, вот, например, в нашем взводу мы были, получается, 4-я рота, 1-й взвод. У нас взвод состоял из команды из Якутии, Магадана, ну и нас. У нас получилась очень слаженная команда, мы с ребятами прям очень хорошо сработались, с ними прям невероятно было играть. Прям очень крутые ребята.
2: Ну, скорее всего, вот эта сработка и взаимодействие, да, ну и повлияло на итоговый результат.
1: Да, конечно, потому что без, опять же, доверия там просто не вывести. Всегда, вот если ты не сможешь положиться на товарища и будешь пытаться делать все в одиночку, у тебя ничего не получится.
2: На то она и командная игра.
1: Да, именно.
2: Была длительная подготовка, а потом и сама игра. Какие-то вот перемены увидели или нет в команде в процессе подготовки и самой игры?
1: Ну, перемены, вот опять же, если говорить, что вот ребята стали лучше, ребята стали друг на друга рассчитывать, они, можно сказать, выросли, что ли. Нет больше... Ну, ребячество, конечно же, осталось у нас, например... каждой, вот у нас было, получается, палатки, они стояли рядом друг с другом. Вот у нас женская и у парней мужская, там у нас была 21, у них 22. И постоянно каждую ночь отбой был в 11, после отбоя там какие-то звуки все равно происходили, там они баловались постоянно, то кровати крушили, то там что только не творилось. Вот. С ребятами было очень весело, но именно вот в стрессовых ситуациях они собирались и показывали вот настоящий характер.
0: Могу добавить, что тогда мы действительно стали серьезными, и если взять другие наши тренировки или просто какие-то испытания, мы не осознавали, наверное, вот всего этого масштаба.
2: Серьезности, да?
0: Да. А вот на той же самой военно-тактической игре мы, правда, очень были слажены, мы доверяли друг другу и работали вот просто как единый организм.
2: Какую роль для команды сыграл наставник? Как он повлиял на успех?
0: Я считаю, что наш наставник сыграл большую роль, потому что он всегда нас поддерживал, он нас наставлял, давал какие-то советы. И еще вот могу привести пример. Когда у нас был марш-бросок, то есть это же жара, это тяжело, это мы там в бронежилетах с рюкзаками, у нас просто огромный вес на нас. Он дал нам пару лимонов, потому что они же помогают от жажды. И, то есть, это, казалось бы, мелочь, очень нам помогла и вдохновила, что ли. Вообще, он всегда был с нами, поддерживал, и это помогало нам не сдаваться.
2: Как встретили ваши родные весть о победе?
0: Я думаю, что это встретили точно положительно, потому что для Чукотки все же это впервые такое, что мы вернулись с победой. И, конечно, чувствуется гордость за нашу команду, за наш регион, потому что все же это победа для всего нашего округа.
1: У меня родители были постоянно на стрессе, потому что, когда, вот, допустим, вот этот финальный бой, который показывали на эфире, там же у нас была, был момент, когда у нас и у Камы была разница 18 минут, то есть мы просто отставали, невероятно отставали. Но мне родители прям невероятно там, и родители, и Светлана Викторовна, наш наставник по юнармии, просто все переживали, все вот... У меня папа думал, блин, вот сейчас Настя приедет и будет говорить, какие все плохие, тот сделал, тот не так сработал, просто вот придет, будет всех там... не знаю, наказывать, ругать.
2: Командир вот. Такой приедет.
1: Да, да, вот. И поэтому все-таки вот эта победа, она, ну, стала прям, знаете, вот прям с души слегло, когда мы победили. Вот думали, что все уже, ну, хуже быть не может, но в итоге и родители счастливы были.
2: Получается, волевая победа, если вы проигрывали, да, и вырвали ее, это волевая победа называется.
1: Да, вот знаете, еще такой момент случился. Вот хоть битву за третье, четвертое место... А, нет, эфир был, да? Да, был эфир. Получается, когда было сражение у Оби и Волги, там же Волга постоянно тоже, она тоже захватывала точки, флаги, но потом Обь все-таки нагнала и победила. Вот тоже случилось и с нами. Сначала мы вроде держали-держали, сначала Кама держала-держала, а потом мы взяли и победили.
2: Это бывает такое, когда команда вроде как побеждает, уже вот-вот победа в руках, и она расслабляется в какой-то момент.
1: Да.
2: Если после нашего эфира вот ребята, какие-то подростки, тоже захотят поучаствовать в этом, что бы вы им сказали, что бы посоветовали?
1: Ну, я бы сказала, чтобы они никогда не сдавались, всегда шли вперед и обязательно пробовали. То есть, если, ну лучше, знаете, всегда лучше попробовать и проиграть, нежели не попробовать вообще. То есть, ну, а если тем более у них будет такой же стимул и желание, как у нас, то они не только попробуют, но еще и победят, как это сделали мы.
2: В Волгоградской области же проходили финальные соревнования, да? Вы там первый раз были или не первый? Как вас вообще встретила Волгоградская область? Как впечатление?
0: Лично мы были там впервые, и нам очень понравилось. И нас еще так запугали сначала, говорили, вот там жара, 45 градусов. А в итоге первые два дня хорошо, нам было жарко. Но потом мы так мерзли, это вообще... То есть днем жара вообще, мы там... потели, за 7 потов сходило, а ночью мы мерзли. Мы, чтобы вы понимали, мы спали, на мне были штаны, футболка, кофта, я спала в спальнике, и поверх этим накрывалась еще одеялом, и все равно умудрялась мерзнуть. У нас в целом вся команда, она заболевала, у нас у всех болело горло, у нас у всех была температура, и это, конечно, очень так интересно.
2: Но не помешало все равно ваше состояние, да, победить?
0: Нет, вообще, то есть, как бы, да, были моменты, когда было тяжело, и, допустим, у нас же были репетиции наших испытаний, допустим, репетиция военно-тактической игры, репетиция марш-броска, и вот один раз я не участвовала в репетиции, потому что мне, правда, было плохо, у меня была температура, там, 38, и все же было... решено, что я останусь и на репетиции участвовать не буду. Но, честно, было немножко обидно, потому что все же хотелось это все попробовать, но я понимала, что тогда, может быть, даже чуть подведу команду, если мне станет там плохо или еще что-то. Но в целом наше состояние вообще никак не мешало, потому что желание победить, вот этот азарт был намного больше.
1: Да, вот я хочу добавить, там, когда вот мы именно вот все эти репетиции проходили, у нас буквально где-то вот из 17 дней, уже на 5-м дне у нас у половины команды были ноги стерты в кровь. Просто берцы, то, что ребята были, ну, впервые, считай, в берцах, именно с такими условиями, было очень трудно. У нас даже был момент, когда у нас мальчик падал в обморок именно из нашего отряда, когда вот был вопрос о том, будет ли он вообще участвовать. Невероятно, короче, было сложно, но мы через все прошли и справились.
2: Ну, то есть, несмотря на то, что это игра и такие условия, ну, я так понимаю, организаторы все равно старались создать условия более-менее комфортные, ну, насколько это возможно в полевых условиях, тем не менее, все равно это было тяжело.
1: Да, вот также можно сказать про питание. Вы знаете, вот если так откровенно говорить, было очень странным то, что когда мы жили в авангарде, у нас там еда была чуть-чуть там холодная и так далее, а когда вот мы поехали на ВТИ, которая была 3 дня, там уже в полевых условиях, где в лесу, там еда была и горячая, там и вкусно было. Вот мы очень удивились именно вот этому, что привело нас такой шок небольшой, но было прям правда круто.
2: Ну а были ли моменты, когда вот все, не могу больше, вот хотелось просто бросить, оставить все, ну ничего не получается? Или, может быть, вообще не было ли страшно?
0: На самом деле моментов, что хотелось бросить, таких не было, а вот страшно, конечно, было. Допустим, мы вот с девочкой Аней, мы безумно переживали перед нашим личным испытанием. Мы так просто были на нервах, мы не знали, как просто помочь сначала себе уже справиться с этими нервами и уже потом как бы сделать и наше испытание. И я думаю, что каждый из нас в нашей команде, в нашей армии переживал за абсолютно любой момент, потому что ты понимаешь, что, возможно, от тебя зависит то, как все сложится, победим мы или нет, и, возможно, твое решение будет решающим в победе.
2: То есть именно вот это, да, помогает больше всего, что ты ответственный не только за себя, но и за своих ребят?
0: Да, конечно, то есть тебе становится тепло на душе, и ты понимаешь свою ответственность, что, возможно, ты поможешь настолько, что тебе потом все будут благодарны.
2: Расскажите, девчат, как вообще именно вы попали в команду, был ли какой-то отбор, смотр, как это происходит?
1: На самом деле мы готовились к Зорнице весь год, то есть у нас на самом деле было человек 20, вот ходило к Юрию Ачировичу Алиеву, нашему наставнику в школу, человек 20 тренировалось, они же смотрели, мы проводили зачеты, проводили отборы, чтобы посмотреть, кто сильнее, кто там ловчее, кто быстрее бегает, и, конечно, вот из всех этих ребят мы выбирали лучших, но все равно были такие моменты, когда, например, родители запретили лететь на Зорницу, потому что там это время выходит и на школу, там у некоторых и экзамены. Вот, тем более у нас половина команды переходила в этот момент в 11 класс. Вот. Были моменты, вот именно так в нашей команде появился Кирилл. Именно так вот мы ему очень сильно благодарны, вот правда. Он вот встал, не побоялся именно вот, считай, к команде соперников присоединиться, но все-таки слетал. И я считаю, и даже я знаю, что он просто, ну, никак, ну, он, короче, очень рад. Вот я знаю одну ситуацию, которая помогла Кириллу понять, что это его лучшая Зорница 2.0. Вот так вот.
2: Ясно. Ну, то есть Кирилл, получается, он же из другого отряда, да?
1: Да, на самом деле вот у нас ребята, они летели отдельно от нас с Лерой. Они вместе в поезде ехали, и именно там, я считаю, они подружились, потому что вот то, что нам ребята записывали, там всякие кружочки, фотки отсылали, они очень дружны были, они вместе гуляли, вместе ходили, а потом, когда началась сама Зорница, с Кириллом подружились и мы. Он очень общительный парень, и с ним очень легко было найти общий язык.
2: Ну, опять же, он был в команде соперников на отборе, а потом уже вы стали одной командой Чукотки, правильно? То есть,
1: да.
2: Соответственно, это свой...
1: Парень. Да, на регионе он сражался против нас, и, если честно, я вообще его не знала до этого, то есть мы как-то не контактировали на региональном этапе, но на Всероссии прям подружились.
2: Мне вот интересно, у вас есть позывные, у всех же, наверное, да, были позывные, вот Ворона, Сойка, да, как вы их выбираете, или вам кто-то их назначает, как они появляются?
0: Честно, мы, наверное, очень долго думали над нашими позывными, ну, возможно, командире нет, у нее это уже такое привычное к ней, а вот я, честно, не знаю, я очень думала над своим позывным очень долго, я не знала, как себя называть, чтобы это было хоть как-то что-то. И у нас вот так интересно сложилось, что у нас, вот получается, ворона — это птица, сойка — это тоже птица, и еще у нас есть девочка Аня, она феникс, что тоже птица. И так символично получилось, что у нас 3 девочки, 3 птицы в команде, как-то вот интересно.
2: А остальные ребята?
1: Но остальные ребята, я не знаю, им, наверное, тоже тяжело давалось, но каждый пытался подобрать именно позывной под свою ассоциацию, потому что у каждого... Нам выдавали на Зорнице такие жетоны, вот как дают военнослужащим, там позывной, команда и твое имя, отчество. И ради вот этого, чтобы оно красиво выглядело, как-то, не знаю, старался. Вот у нас, например, в команде, получается, есть физик, есть Мордвин, есть Граф, а есть вообще Сникерс. Просто тут очень сильный рандом на самом деле, но это выбор каждого из участников.
2: А какие-то требования были к ним, или это вот просто девочки такие, прям красота нужна? Это должно быть короткое какое-то было, или там быстро произносимое? Ну, то есть это же для боевых действий, правильно?
0: Ну, вообще да, но, честно, ограничений не было никаких, потому что мы вот сколько сдружились с ребятами из других команд, и мы знали их позывные, и у них не тоже бы есть короткие какие-то, то есть я думаю, что, скорее всего, нельзя, чтобы было два слова, потому что это все же неудобно, но, допустим, просто одно слово, это в этом ничего нет такого, и у всех были абсолютно разные, кто-то называл себя, я знаю девочку, где-то видела, когда смотрела файлы с фотками, у девочки был позывной «Ведьма», и, то есть, как бы, я думаю, просто тот, кто что захотел, то и поставил.
1: Если честно, мне кажется, что мы поняли, что как можно короче позывной, тем лучше, именно на самой зорнице, потому что когда кричишь в рацию, допустим, тот же самый «Сникерс», другие все слышат и такие, типа, что за «Сникерс», кто это, какой «Сникерс», шоколадка, что? Какие-то такие эмоции.
2: Так, останавливаем игру, да? У нас здесь раздают «Сникерсы». Расскажите, сколько времени занимают тренировки, есть ли они, да, и как удается совмещать с учебой?
0: Ну, вообще, наши тренировки проходят 3 раза в неделю. Это вторник, пятница и суббота. И с учебой совмещать в целом это нормально, потому что тренировки у нас по вечерам, до 8 вечера. А в субботу мы собираемся после уроков, то есть у нас же 6-дневка, к сожалению, и уроки заканчиваются, ну, часа в 2, может, в час, и в 3 мы собираемся и также работаем. С учебой совмещать, вот, как я уже сказала, это достаточно легко, но вот ребята, которые... Ну, мне было легко, потому что я была на тот момент еще 8-м классом, и у меня не было никаких консультаций, ничего. А вот ребята постарше, 10-й, 9-й класс, я думаю, им было тяжелее, чем мне, потому что у них и школа, и подготовка к экзаменам, потом еще и тренировка. Но все справились.
2: А были ли какие-то навыки, которые вот прям с нуля приходилось вам осваивать?
0: Ну, лично мне, наверное, я скажу, что для меня с нуля было осваивать медицину. Потому что я, конечно, знала прям чуть-чуть совсем, но потом, когда я поняла, что я в основе, что я в основной команде, и мне нужно прям это все заучить, я сидела дома вечерами, заучивала эту медицину, абсолютно все, вот прям до каждой мелочи.
1: Я думаю, что на зорнице мы очень хорошо познакомились с лазертагом, потому что там в основном все завязано именно на нем, кроме личных и отрядных состязаний. Что военно-тактическая игра, что марш-бросок, что гарнизонная служба и финал, там все это лазертаг. А так как у нас, ну вот, именно вот этот год тренировки, он у нас появился где-то весной, именно оборудование, и возможности тренироваться не было. И считай, вот из-за того, что у нас не было сборов, которые проходили в августе у специальной и средней категории, мы осваивали все уже на финале. Там нам проводили мастер-классы, как там правильно угол нарезать, как лучше стрелять, куда лучше стрелять. Там вот, опять же, чтобы поразить противника, то есть нельзя вместе стоять, как лучше прятаться. Вот это все нам рассказывали, все эти нюансы мы изучили, и именно, я считаю, вот это вот и стало новизной для нас.
2: Ну, если я правильно понял, зорница 2.0, она достаточно технологичная, очень много разных технологий использовано, да, используется оборудование разного. Тяжело ли было им учиться пользоваться, или вы это уже все умели?
1: Ну, я...
2: Помимо лазертага.
1: Ну, вот там не то чтобы вот сложно, вот у нас единственное, наверное, это пользоваться рацией, связисту нужно было уметь ее настроить, уметь ее собирать. Но у нас девчонка справилась и вот даже заняла 14 место по связисту, хотя это для нее было впервые.
2: Вот отряд был 10 человек, а какие там еще были специальности воинские, да? Командир, медик, связист, а кто еще был?
0: Ну, получается, командир, 2 медика, 1 связист, также у нас 2 штурмовика, 2 оператора БПЛА, военкор и...
1: Сапер.
0: И сапер, да.
2: Угу. Ну, можете еще что-нибудь рассказать ребятам, которые вдруг захотят прийти, или нашим слушателям?
1: Ну, ребят, что вам можно сказать? Обязательно, вот, как я уже говорила, пробуйте. То есть, если вот сомневаетесь, если вот даже не касаемо зорницы, вот сомневаетесь где-то в другом деле, всегда пробуйте. Вот, ну, вот лучше попробуйте. Вот мой вам совет. Вот у нас много участников, которые сначала не хотели участвовать, они боялись, они думали, что вот зачем нам прилететь, проиграть и улететь. Ну, а в итоге что? В итоге мы победили. И вот у вас может сложиться именно такая же ситуация.
2: То есть все довольны, да? Весь отряд?
1: Конечно, мы были даже довольны, если бы мы проиграли, потому что само участие в финале — это невероятные эмоции. То есть, опять же, это вот опыт, это, как сказать, ну, новые общения, новые друзья. Там вот мы познакомились там, с Магаданом, с Якутией, что были у нас в взводе. Просто ребята прекрасные. И сам финал — это просто, вот опять же, невероятные эмоции, там невероятный уровень. Мы даже, там были моменты, когда нас возили на экскурсии, мы увидели родину-мать, мы увидели выставку там самолетов и вертолетов, которые находятся прямо на территории лагеря «Авангард». Мы познакомились с командующим нашей армии Егором Захаровым, сейчас Героем России, который наставлял нас, тоже замечательный человек. Вот я считаю, что вот он является частью того, что мы победили, потому что его наставление просто, просто чудо, я не знаю, как еще сказать. Поэтому, конечно же, мы довольны. Вот, а то, что мы победили, это, как сказать, надбавка к нашим эмоциям, я бы даже так сказала.
2: Что ж, напомню, у нас сегодня в гостях были руководитель направления по патриотическому воспитанию движения первых Екатерина Терехова и участники отряда «Граница», которые принесли победу Чукотке в составе армии «Амур», командир отряда Анастасия Костевич, позывной «Ворона», и медик отряда Валерия Лоскутова, позывной «Сойка». Девчата, я желаю вам... во-первых, я очень рад за вас, я думаю, присоединяются все, мы все за вас очень рады. Я желаю вам и дальнейшим побед, позитивных эмоций, и чтобы все получалось. Спасибо.
1: Спасибо вам большое, что пригласили.
3: Прямой эфир.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

а повар придумал ужин. Немного крупы перловой, немного коры дубовой, немного дорожной пыли, немного болотной тины.